0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Бьянка, я в мартини Бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Запрошаем на национальный паляуничий фестиваль на Ліботские стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянке Белокорац у заказнику на Ліботске и пройдет при поддержке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудованьев, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Всем доброго утра! Сегодня на календаре у нас 23 июля, четверг, мои хорошие, до выходных осталось буквально ничего, 6 утра 59 минут в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус ФМ, мы начинаем свою утреннюю миссию и прямо сейчас расскажем о планах на будущее. В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот четверг. Потом улыбнула, лучшие шутки из интернета для твоего хорошего настроения. И ну и, конечно же, пока ты спал, расскажем, что мужчина, пытавшийся забраться на гору, дважды вызывал спасателей, жалуясь всего лишь на усталость. Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, какие новости?
2: Привет, расскажу о синдроме счастливого сердца и когда уже в Беларусь вернется тепло.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
2: Накануне Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Отмечается, что военно-политическая обстановка складывается спокойное напряжение в основном в информационном поле. Активности войск НАТО не фиксируется. На южных рубежах тоже нет признаков подготовки к агрессии. В приграничной зоне находится минимальное подразделение сил специальных операций, которые обеспечивают безопасность вместе с пограничниками. После прохладной недели погода налаживается. Так уже сегодня температурный фон пойдет вверх. В субботу ожидается до 26 градусов, в воскресенье до 29, сухо и солнечно. Конец июля и начало августа обещают идеальную погоду. Около нормы или на 1-3 градуса выше, без удушающего зноя. Экстремальных температур не ожидается. В столице начал работу мобильный комплекс фиксации нарушений оплаты парковки. Он установлен на автомобиле с наклейками «Безопасность движения» и передвигается по маршрутам. Сначала фиксирует авто, через 15 минут сотрудник проверяет оплату. Если оплаты нет, формируется претензия, данные владельца получают через Национальный центр электронных услуг. При игнорировании материалы передаются в суд. Система помогает обеспечивать сменяемость мест и порядок. В Украине хотят увеличить штрафы за песни и клипы на русском в кафе. Сейчас могут оштрафовать на 170 гривен, но предлагают за первый раз платить до 17 тысяч гривен, второй – до 85 тысяч, третий и более – до 170 тысяч гривен. Напомню, с 2014 года в Украине последовательно вытесняют русский язык. Однако в повседневной жизни русский продолжает активно использоваться, что ведет к конфликтам. Синдром счастливого сердца. 65-летняя пациентка попала в больницу с болью в груди и одышкой через 3 дня после свадьбы дочери. Врачи диагностировали кардиомиопатию Такотсуба, синдром разбитого сердца. Но в данном случае вызваны не горем, а невероятной радостью. Ее назвали синдромом счастливого сердца. Врачи отметили, что даже сильные положительные эмоции могут вызывать такое состояние. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM в Беларуси, 7 утра, 8 минут. Прямо сейчас расскажем, как пройдет твой день по мнению звезд. Но для начала про наши знаки. Юль, что у тебя?
2: Я сегодня не следую правилам и действую, как я хочу.
1: Хорошо, а я не раскидываюсь советами без надобности. Это был гороскоп для нас. Теперь давай послушаем, как пройдет твой день.
0: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня найдите время для вдохновения. Оно может скрываться в самых неожиданных мелочах.
1: Тельцы, прежде чем добиваться цели, подумайте, действительно ли она вам нужна.
2: Близнецы, будьте ответственны за свои обещания, и тогда сможете требовать того же и от других.
1: Раки, сегодня можно немного отойти от привычных правил и смело действовать по-своему.
2: Львы, до желаемого результата остался всего лишь один шаг. Ну, четверг, пятница, не упустить момент.
1: Девы, цените то, что уже имеете, и не спешите раздавать советы, если вас об этом не просят.
2: Весы, свежие идеи и нестандартные решения сегодня принесут наилучший результат.
1: Скорпионы, финансовые размышления могут привести к отличной идее, которая пригодится в будущем.
2: Стрельцы, доверяйте собственным глазам и не забывайте, что важные вещи ценнее любых слов.
1: Козероги, небольшие волнения быстро пройдут и не смогут серьезно повлиять на ваши планы.
2: Водолеи, свобода действует хорошо, но не забывайте о чувстве меры.
1: Ну и закончим рыбами. Не преувеличивайте масштаб проблем. Большинство из них окажутся менее серьезными, чем вам кажется.
2: Но через парочку минут в нашем эфире улыбнула лучшие шутки из сети для твоего хорошего настроения.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:15 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. И давай немного поулыбаемся.
2: Слушайте, никакие инстаграмы, тиктоки не заменят вам простой человеческой драки за гаражами.
1: Ну, как есть, это правда. Не понимаю, как они смогли взломать пароль у меня на ноуте. А что у тебя был за пароль? Год канонизации святого Доминика папой Григорием IX. А это какой год? 1234.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула Бай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. На Радиус FM.
1: 7 утра, 21 минута в стране. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, из-за чего мужчина два раза звонил спасателям.
0: Пока ты спал.
2: Японец решил взобраться на гору Фудзи и через некоторое время вызвал спасателей. Дело в том, что мужчине 54 года. И он сообщил, что он очень сильно выбился из сил, ну и не может продолжать дальнейший путь. Спасатели говорят: слушай, не переживай, иди найди хижину, ну она была рядышком, и как следует там отдохни. И казалось бы, все сработало, мужчина там переночевал, и на следующее утро был полон сил и начал спускаться с горы. Через 300 метров у него разболелись ноги. Еще через 100 он понял: все, я больше не могу, я больше не спускаюсь. Он звонит опять спасателям, говорит: ребята, нет, все, приезжайте, забирайте. Ну, приехали, они поняли, что все дело плохо, помогли ему спуститься и спустили его вниз. Ну, вот что интересно, он не был новичком, у него уже был опыт восхождения, у него было снаряжение. Ну, такой вот необычный, неудачный походик.
1: Не знаю, считаю, что он халявщик. Ну, вот все дали, и отдохнуть дали, и...
2: Даже переночевать, не
1: переночевать
2: просто
1: посидеть пустили, да, не просто посидеть. Все, ну все было для того, чтобы дойти до конца или хотя бы включить мозг и спуститься обратно. Ну что это такое?
2: Да я еще считаю, что для китайца 54 года это вообще вздор. Я видела, как 70-летние китайцы по пирамидам карабкались быстрее, чем 20-летние молодые люди.
1: Получается, какой-то китайский китаец.
2: Да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7:28
3: в стране, пробудители на Радиус FM. Желаю тебе самого доброго утра и расскажут, что будет дальше.
4: В ближайшие полчаса у нас Эйс Вентура. Мы будем слушать кусочек странного трека и пытаться отгадать его продолжение. И на кону Bluetooth-колонка от Радиус FM.
3: Ну а потом улыбнула мемы и шутки из сети для твоего хорошего настроения.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, что на дорогах.
5: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска свободно, затруднений нет. Так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7.34 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Наконец-то мы начинаем дарить подарки. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек, ну и, конечно же, крутой подарок. Вот что тебя ждет.
2: На кону у нас портативная Bluetooth-колонка от Радиус FM. И чтобы ее получить, оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Наша группа в Телеграм называется Радиус FM. И при входе в нее внизу есть значок сообщения. Так вот, нажимай на него и пиши свой номер телефона.
0: Пробудители. На Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
5: Только в июле это товары удачи, а значит, в чеке игровые коды.
6: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
7: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:39 в стране, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас поиграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правило очень просты. Мы ставим кусочек из песни, где одно слово запикиваем звуком какого-то странного животного. Нашему игроку нужно отгадать, что же за слово мы запикали, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз – портативную Bluetooth-колонку от Radius FM.
2: А играть сегодня вместе с нами будет Яна. Яночка, доброго тебе утра!
4: Доброе утро!
2: Как твое утро проходит? Рассказывай, чем занята?
4: Еду с коллегой на работу, все прекрасно.
3: То есть группа поддержки?
4: Да.
2: Так, то есть вы на двоих будете делить колонку, да?
4: Вместе будем слушать. Больше даже.
2: Молодцы какие. Так, ну что, правила понятны?
4: Да, понятно.
2: Давай тогда слушать задание.

0: Тебя узнаю я теперь, лишь ты приходишь в мою дверь, мои мечты, мои сны. Куда сны? Она приходит? В сны?
1: Сны.
2: Сказала, как отрезала. Давай также ответ послушаем.
3: Лишь ты приходишь в мои сны.
2: Совершенно верно.
1: Супер.
0: Великолепно. Мы вас поздравляем, девчонки. Портативная Bluetooth-колонка от Radius FM заслуженно ваша.
4: Пробудите на Radius FM.

0: через Ереб или у распространителей.
1: Дискаунтеры Грошик. Завжди тут цены цуд. Пельмени мясные подушечки 8,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 20 липня по 2 жнивня.
2: Летняя распродажа на Ламода до 15 августа.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:47 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. И давай вместе посмеемся.
2: Какой твой любимый спорт? Риттер.
1: Ага, хорошо. Да-да-да, для знающих. Языковой взрыв для иностранца. Есть пить? Это вопрос.
2: А, да, я понимаю.
1: Ответ. Пить есть. Есть нету. Вот это хорошо.
0: Пробудители на радио.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Всем доброго утра, четверга, это Пробудители на Радиус ФМ, 23 июля на календаре, до выходных осталось, ну вот просто, как говорится, рукой подать, может быть пока что моей двухметровой, но все-таки рукой, 8 утра в Беларуси, это Радиус ФМ, погнали дальше.
2: Ближайшие полчаса улыбнула лучшие шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
1: Далее скорость звука, попытаемся отгадать популярный трек за одну секунду, на кону смарт-часы от Радиус ФМ.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет. Привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу о поддержке семей с детьми в нашей стране и что такое финансовая неверность.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Система господдержки семей с детьми в Беларуси включает пособие на всех этапах. За раннюю постановку на учет до 12 недель беременности выплачивают около 500 рублей. При рождении первого ребенка можно рассчитывать на выплату в 5000 рублей, второго и последующих 7000 рублей. В 2026 году на все выплаты семьям направят 4 миллиарда рублей. Поддержка охватывает все ключевые этапы – от беременности до возвращения к работе. Белтехосмотр запустил услугу «Ночной дозор». Во вторник и четверг с 22.00 до часу ночи можно пройти техосмотр без очередей. На один интервал записывают только один автомобиль. Стоимость 170 рублей. При записи нужно сообщить ФИО, номер телефона и номера транзакции из ЕРИП. Бронирование гарантируется только после подтверждения оплаты. Все оборудование будет готово к приезду. В микрорайоне Каменная Горка на пересечении улиц Неманской и Лицкой появился первый диагональный пешеходный переход. Зеленый свет загорается одновременно для всех пешеходов, автомобили останавливаются во всех направлениях. Пешеходы могут пересекать перекресток по любой траектории, включая диагональ. Это исключает конфликт с поворачивающими машинами. Велосипедистам и водителям средств персональной мобильности разрешат не спешиваться. Суд в Нью-Йорке назначил дату слушаний по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на 1 июня 2027 года. Отмечу, Мадуро и его супруга содержатся в тюрьме Бруклина с января 2026 года. Их захватили и вывезли из Венесуэлы после атаки США. Им инкриминируют причастность к наркоторговле, вину они не признают. Функции президента Венесуэлы исполняет Делси Родригес. Американские ученые описали феномен финансовой неверности. Это когда один партнер скрывает долги, кредиты или крупные траты от другого. Опросы 358 пар показали, это снижает удовлетворенность отношения сильнее, чем негативные черты характера. В таких парах супруги реже откладывают деньги и хуже управляют финансами. Эксперты советуют партнерам быть на одной волне, иначе один начнет преследовать личные финансовые цели в ущерб общим. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ, слушай топовую музыку у себя дома, подписка для этого не нужна». И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Продолжаем смеяться и шутить вместе с пробудителями на Радиус FM. 8 утра, 9 минут в Беларуси.
2: Сегодня утром слесарю Потапову в кафе «Дельфин» дали в долг бутылку пива. «Дельфин» снова спас жизнь человека.
1: Хорошо. Блондинка заказывает пиццу. На вопрос, на сколько частей разрезать, 6 или 12, отвечает: «Ну, на 6, конечно. 12 мне просто не съесть».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки, подарки и еще раз подарки. Конечно же, мои хорошие, мы без подарков вас не будем оставлять. Мне это так нравится, когда за чужие деньги мы раздаем это каждое утро. Это очень приятно. 8 утра, 14 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радио СФМ. И через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Каждый день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно будет сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. На кону у нас подарок недели. Это умные часы, но и никого без подарочков мы не оставим, потому что каждому сыгравшему с нами мы по-любому подарим брендированную кружку от Радиус FM.
1: Ну и чтобы стать участником нашей игры «Скорость звука», заходи в группу Радиус FM в Telegram. Внизу группы есть значок сообщения. Нажимай на него и пиши название игры, оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
6: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5222 111.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 31 июля. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:20 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: На кону у нас главный подарок недели. Это умные часы. Ну, каждый участник, каждый, кто с нами сыграет, по-любому получит поощрительный приз. Это фирменная кружка от Радиус FM. Правила просты. Участнику необходимо отгадать, как же называется популярный трек, услышав всего лишь одну секунду из него. И так распорядилась судьба, потому что в начале этой недели у нас участник выиграл аж за одну секунду. Узнал трек за одну секунду, не оставив шанса другим участникам.
1: Совершенно верно. С нами сегодня играет Виктор. Вить, доброго тебе утра.
3: Доброе утро.
1: Ну, как настрой? Чем занимаешься?
3: Настрой замечательный. Занимаюсь вот с вами по телефону, разговариваю.
2: Немногословно.
1: Витя, наверное, или рубит лес всю жизнь, или вот что-то, я не знаю, мечи ты, может, какие-то в кузнице создаешь. Вить.
3: Нет.
2: Суровый ты.
3: Совершенно свободный человек сейчас. Совершенно.
1: Совершенно свободный.
3: Свободный. Да, у меня отпуск.
1: Я понял. И, наверное, теща где-то рядом, поэтому Витя такой суровый. Ладно, правила понятны тебе, Витя. Тебе за одну секунду
3: конечно
1: будет отгадать трек. Напоминаю, что послушать можно только один раз. И чтобы быть честным к остальным игрокам, ответ нужно давать быстро. На самом деле, эта игра состоит из того, что ты либо знаешь, либо нет, то, что мы включаем. Готов?
3: Да.
1: Если готов, вот тебе одна секунда. Оп.
3: Все, сразу мимо кассы.
1: Ну, может, предположения какие-то.
3: Вообще даже представить не могу.
1: Смотри, я очень жду момента, пока человек, просто который говорит, нет, я не знаю, рандомно назовет трек исполнителя, и я скажу, да, он угадал. Это будет легендарный момент для Радиус FM. Может быть, это этим человеком станешь ты. Давай наобум, исполнителя и трек.
3: «Машина времени, костер».
1: Хорошо, поехали слушать. Солнце, в твоей войне меча, и я прошу, возвращайся. Сергей Лазарев, «Сдавайся». Вот такой сегодня был трек. Но в любом случае, Вить, спасибо
3: тебе. Почти угадал.
1: Да. Спасибо тебе большое за то, что поиграл вместе с нами.
2: Ну, мы тебя поздравляем. Вам спасибо. И, как и обещали, дарим тебе фирменную кружку от Радиус FM.
0: Пробудитель.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 8 утра, 28 минут в стране. Это Пробудители на Радиус FM. С хорошим настроением в этот чудесный четверг мы продолжаем свою утреннюю миссию.
3: В ближайшие полчаса у нас не ИИ, мне тут. Послушаем голосовое, созданное искусственным интеллектом, и будем пытаться отличить его от такого же голосового, но созданного реальным человеком. Подарки ждут.
2: А потом улыбнула мемы и шутки, которые мы откопали специально для тебя из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднений, например, по улице Карбышева от Седых до Логойского тракта. Время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8.35 в Беларуси. Через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Хочешь сыграть? Заходи в нашу группу Радиус FM. Наша группа находится в Телеграм. Ищи там значок сообщения. Он похож на значок переписки. Так вот, жми на него и пиши свой номер телефона и название «Не и им не тут».
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
7: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
8: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
9: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственно.

0: вне и им не тут.
1: Не им не тут.
2: Правила просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно голосовое создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно будет отличить, где же чье голосовое, и забрать свой приз, в случае, если он отгадает. А на кону у нас сегодня брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM.
0: А играет с нами сегодня Иван. Вань, доброе утро тебе.
3: Привет, привет.
0: Как проходит твое утро, рассказывай.
3: Вот только проснулся.
0: Да, молодец, можешь себе позволить. Круто.
3: Итак, я в отпуске.
0: Ага, нормально. Итак, у нас есть два голосовых. Одно от искусственного интеллекта, одно от живого человека. Или наоборот, если готов, можем слушать и отгадывать. Готов?
3: Конечно.
0: Вот первое.
4: Подход. Еще подход.
0: И второе.
5: Подход. Еще подход.
0: Оп.
3: О, сегодня как-то тяжело, да?
0: Угу. Ну,
3: мне кажется, что был искусственный интеллект под номером 2, а номером 1 живой человек.
0: Так, то есть ты считаешь, что женский голос — это живой человек, а мужской — это искусственный интеллект, правильно?
3: Да.
0: Ты уверен в этом?
3: Ну, не на 100%, но давайте попробуем.
0: Давай проверять тогда. Автор голосового у нас на линии и ждет, чтобы ответить тебе, прав ли ты. Автор, доброго утра.
6: Доброе утро.
0: Есть! Ваня, есть! Красота. Оль, повтори нам, пожалуйста.
6: Подход, еще подход.
0: И твои аплодисменты. Это правда было очень и очень тяжело. Оль, спасибо тебе большое за то, что поиграла
6: до
0: с нами.
6: Свидания, да.
0: Ну, а Ваню мы поздравляем.
2: Как говорится, гимн победителя и обладателя брендированной фитнес-бутылки — это подход и еще подход. Мы тебя поздравляем.
1: Пробудитель на Радиус FM.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890. А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
3: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:48 в Беларуси. Давай посмеемся вместе с пробудителями.
2: Он был практически здоров, пока не признался врачу, что он миллионер.
1: Хорошо. Сижу, устала. Дочь мягко чем-то стучит сзади по голове. Оглянулась, она улыбается и нежно расчесывает меня ёршиком для унитаза. Усталость как рукой сняло.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 8.59 в Беларуси. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. Еще целый час мы будем дарить тебе кайфовое настроение и делать все для того, чтобы твой день прошел на максимум круто. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее подробно.
2: В ближайшие полчаса «Астролайв», твой гороскоп на этот четверг.
1: Потом улыбнула. Лучшие шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
2: Далее у нас вот этот поворот. Расскажем о невестке, которая избила свою свекровь.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай. Какие новости?
3: Привет, расскажу, в каких странах туристов больше, чем местных, и популярен ли в Беларуси отцовский отпуск по уходу за ребенком.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Президент подписал указ об осеннем призыве на срочную службу и службу в резерве. Призовут мужчин от 18 до 27 лет без отсрочек. Одновременно уволят в запас отслуживших. Напомню, этой весной призвали около 10 тысяч человек на срочную службу и 600 в резерв. Срок службы 18 месяцев без высшего образования, 12 месяцев с высшим, 6 месяцев после военной кафедры. В Беларуси растет популярность отцовского отпуска. Он рассчитан на 2 недели после рождения ребенка. В 2020 году им воспользовались 2% отцов, сейчас уже 10%. Все для того, чтобы помочь маме укрепить связь отца с ребенком и снизить конфликты в семье. Некоторые работодатели даже делают его оплачиваемым. По мнению депутатов, это важный инструмент поддержки семьи. На День города в Бресте установят гигантские интерактивные весы. Они измерят реальный вес человека и переведут его в местные деликатесы – драники, креветки, молоко, глазированные сырки, огурцы и даже монеты. Гости смогут выбрать одну из 10 позиций. Результаты озвучат с юмором. Все для того, чтобы повеселить людей и прорекламировать бренды Бреста. Болгария и Финляндия стали лидерами по росту цен на топливо в Европе. Так, по данным Евростата, в июне топливо в Болгарии подорожало на 26% в годовом выражении, в Финляндии – на 24%. Также сильно выросли цены в Румынии, Люксембурге, Греции, на Кипре, в Бельгии, Франции и Северной Македонии. Рост составил от 19 до 23%. В некоторых странах туристов больше, чем местных. Так, в рейтинге стран по числу туристов на душу населения лидирует Андорра. 82 тысячи жителей принимают 4 миллиона туристов в год. На втором месте – Монако, на третьем – Мальта. Большинство лидеров – небольшие островные государства, экономика которых зависит от туризма. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бая» по телефону плюс 375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM. Это Пробудители, 9 утра, 9 минут в стране. Прямо сейчас мы расскажем, как пройдет твой день, по мнению звезд. Ну а для начала про наши знаки. Юль, что у тебя на сегодня?
2: Сегодня я делаю, что хочу.
1: Хорошо, а я не раскидываюсь советами без надобности. Это был гороскоп для нас. Теперь давай послушаем, что звезды подготовили для тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня найдите время для вдохновения. Оно может скрываться в самых неожиданных мелочах.
1: Тельцы, прежде чем добиваться цели, подумайте, действительно ли она вам нужна.
2: Близнецы, будьте ответственны за свои обещания, и тогда сможете требовать того же от других.
1: Раки, сегодня можно немного отойти от привычных правил и смело действовать по-своему.
2: Львы, до желаемого результата остался всего лишь один шаг. Не упустить момент.
1: Девы, цените то, что уже имеете. Не спешите раздавать советы, если вас об этом не просят.
2: Весы, свежие идеи и нестандартные решения сегодня принесут наилучший результат.
1: Скорпионы, финансовые размышления могут привести к отличной идее, которая пригодится в будущем.
2: Стрельцы, доверяйте собственным глазам и не забывайте, что важные вещи ценнее любых слов.
1: Козероги, небольшие волнения быстро пройдут и не смогут серьезно повлиять на ваши планы.
2: Водолеи, свобода действий – это хорошо, но не забывайте о чувстве меры.
1: Закончим рыбами. Не преувеличивайте масштаб проблем. Большинство из них кажется менее серьезными, чем вам кажется на самом деле.
2: Ну а в нашем эфире через парочку минут улыбнула, будем поднимать тебе настроение самыми классными шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Поднимаем настроение вместе с Радиус FM. 9:16 в стране. У нас шутки.
2: Моя первая жена бросила меня, потому что я называл ее «моя первая жена».
1: Хорошо, возьму на заметку. Алкоголь вызывает зависимость. Алкоголь вызывает зависимость. Зависимость слушает. Прием.
2: Алло.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат. Всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
12: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
13: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-21-29.
14: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула Бай.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
15: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с «Автодрайв».
15: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.
16: Raise back your vibes. Right then, where? Around the world. Around the world.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.23 в стране, это Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем о невестке, которая избила свою свекровь.
0: Вот это поворот!
3: В общем, семейный конфликт разгорелся в Китае, закончился госпитализацией бедной пожилой женщины.
2: Вот китайцы не успокаиваются, а?
3: Да. Причиной скандала стало то, что бабушка пожелала уделить внимание своей личной жизни и пойти на свиданку.
2: Так.
3: А не присматривать в этот день за внуками. На упреки своей невестки она говорит: «Слушай, я лучше помру, чем буду нянькой». Ну, в общем, невестка сказала: «Желание будет исполнено». И началась драка. Да настолько сильная, что, в общем, переросла в огромное количество избиений, из-за которых у женщины были действительно сильные увечья. Я вот смотрю на фотографию, у нее опухло лицо, опухли глаза, фингалы аж на обоих глазах. Ее доставили в больницу. Ну, муж был в шоке.
2: 4 сломанных ребра. Это шок. Это просто, я не знаю. Ну, у нас... как бы, ну, не у китайцев, понятно. Шутки про свекровь могут быть, но у нас все ее любят. Ну, вот, я не знаю, мужика, который искренне ненавидит свою свекровь. Все могут шутить, но, как бы, все чудесно относятся.
3: Да, да, это как-то странно. Много шуток про то, что вот странно-странно, но по факту все любят.
2: Да, да, это правда. Ну, шутки просто есть шутки, это понятно. Но чтобы прям избивать и вот так, мне интересно, как сыночка-корзиночка на это на все отреагировал, конечно.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Это пробудители на Радиус FM 9.31 в стране. Всем доброго утра. Мы продолжаем.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, какие лекарства взять на отдых.
2: А потом нейростендап, комедия, полностью написанная и озвученная искусственным интеллектом.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела на дорогах?
3: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны, но есть затруднения по улице Козлова и проспекту Машерова. От улицы Золотая Горка до Даумана время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле 22-24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодабай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 38 минут в белорусской столице. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем, какие лекарства взять с собой на отдых.
0: Смотри, что нашел.
2: Время – лето, пора отпусков. Угу. Чтобы вы не забивали себе голову тем, что же взять из лекарств на отдых, мы подумали за вас, что должно быть в вашей аптечке. Записываем. Для начала не забываем про рецептурные препараты. Если вы принимаете что-то на постоянке, и это отпускается только по рецепту, позаботьтесь о том, чтобы на отдых вам тоже хватило, потому что иногда за границей невозможно купить те препараты, которые у нас в свободном доступе. Что уж говорить о рецептурных. Так. Обезболивающие средства. Против головной, зубной боли. Еще облегчит вам состояние при травмах и ожогах. Естественно, не забываем про жаропонижающие. Желудочно-кишечные лекарства в некоторых странах прям самое оно. Адсорбирующий препарат, например, активированный уголь, слабительные. Спазмолитики вроде ножпы против спазмов. Естественно, антигистаминные средства против аллергии. Ну, мало ли что вы там сидите, да, или какая-нибудь пыльца будет неведанная. Антигистаминные. Противовирусные тоже захватить на всякий случай. Конечно же, бинты, пластыри, антисептики. На случай порезов хлоргексидин будет не лишним. Ну и заживляющие средство пантенол успокоит легкие ожоги и успокоит вашу кожу.
1: Ну и, наконец, наверное, если ты едешь отдыхать на полную катушку, бери с собой вот эту шипучку с аспирином. Она, мне кажется, из всей аптечки номер один, то, чего должно быть.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Реклама. Радиус FM.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: На часах 9:46 это «Пробудители». Самое время поднять себе настроение при помощи стендапа, но не простого от какого-нибудь приглашенного комика, а от стендапа, который написан искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Слушайте, общепит на самом деле такая смешная история. Люди там вот как будто, знаешь, подбираются по какой-то отдельной структуре. Вот не знаю, как будто всех самых особенных, я бы их так назвал, со всей страны свозят и такие, вот в эти особенные работают в этом заведении, эти особенные работают в этом заведении, и так во всех. И тебе приходится с ними сталкиваться. И когда у тебя должность уже превышает просто там, я не знаю, например, официанта, ты становишься там администратором, управляющим, менеджером, ты с ними много разговариваешь. Очень много разговариваешь. И они ничего не понимают. Ничего, настолько ничего, что у меня, лично у меня был момент, когда я начал часто посещать наш Минский зоопарк. Это правда, я ездил... Да, я ездил в зоопарк и разговаривал там с обезьянками, я разговаривал со львами, которые вот просто меня слушали, не перебивали, а просто смотрели на меня и слушали. Не знаю, понимают они меня, не понимают, но вот складывалось ощущение, что слушают они меня как минимум внимательнее, чем вот эти вот, не знаю, как их назвать правильно, ребята, которые работали в

0: вместе со мной. Это суровая правда, да, но это смешно. Это смешно, и мне кажется, что многие разговаривают с животными так, как будто они точно все понимают. Правда. Да, есть такое у многих. А давайте послушаем, что ИИ скажет по этому поводу.
1: Люди разговаривают с домашними животными так, будто те не просто все понимают, а еще и могут ответить, но пока не хотят. Например, ну и кто это сделал? И человек абсолютно серьезно ждет, что кот сейчас вдохнет и скажет: «Да, признаю, вазу уронил, был неправ». Есть еще люди, которые объясняют собаке планы на день. «Я скоро вернусь, не скучай». Будто пес сейчас откроет ежедневник и отметит время возвращения. Отдельный уровень. Уговаривать кота поесть. Ну давай еще кусочек. За маму, за папу. Хотя кот уже всем видом показывает, что переговоры окончены. Многие еще спрашивают: «Ну что, кто у нас тут самый красивый?» И ведь ждут правильной реакции. Многие еще спрашивают: «Ну что, кто у нас тут самый красивый?» И ведь ждут правильной реакции. Если кот не мурлыкнул, значит, комплимент был недостаточно убедительным. Самое смешное, люди разговаривают с животными нормально, потому что питомцы не перебивают, не спорят и никогда не припомнят, что им обещали новый корм еще на прошлой неделе.
2: Слушай, а он что-то знает. Каждый раз он знает что-то о нас, что даже начинает, честно говоря, пугать.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра, 59 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Мы заканчиваем на сегодня нашу утреннюю миссию. Топовые шутки, подарки и твое хорошее настроение. Все было!
2: Завтра у нас пятница, это не может не радовать. Совсем скоро будут выходные, на которых обещают 26 градусов. И далее потепление, как говорится, по списку. Но на этом классные новости у нас не заканчиваются. Каждый будний день мы будем бодрить тебя, веселить тебя, слушать самую топовую музыку и, конечно же, дарить подарки. Но мы тебя одного не оставляем, потому что ты остаешься в компании нашего коллеги Кирилла Громова и его отличного дня на Радио СФМ.
3: Всем привет, Беларуси, 10 часов. Классного тебе дня. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными новостями к этой минуте. Полин, привет, о чем расскажешь?
4: Привет, Кирилл. Расскажу, запретят ли в Беларуси продавать электронные сигареты и о переносе премьеры «Одиссеи».
0: В радиусе новостей.
4: Национальный центр электронных услуг запустил новый онлайн-сервис для проверки электронной цифровой подписи. Он позволяет быстро и бесплатно убедиться, что документ не изменен после подписания, а сертификат действителен. Достаточно зайти на сайт Trust e-послуга by, загрузить файл и нажать кнопку проверки. Сервис поддерживает оба формата подписи, присоединенную и отсоединенную. Результат появляется мгновенно. В Беларуси готовят законопроект, который ужесточает регулирование оборота электронных систем курения. Реклама устройств и жидкостей будет запрещена, их выкладка только в закрытых боксах. Запрещена продажа через интернет и автоматы. За покупку вейпов для несовершеннолетних может грозить штраф до 15 базовых величин. Полного запрета на электронные сигареты не вводят, чтобы избежать подпольной торговли. США заработали 13 миллиардов долларов на венесуэльской нефти. Однако официально раскрыты данные лишь о 300 миллионах. Куда ушли остальные деньги, неизвестно. Вначале Вашингтон говорил о залоговом фонде для Венесуэлы. Потом Дональд Трамп заявлял, что США зарабатывают много денег, а Госдепартамент утверждал, что средства возвращены Венесуэле под строгим контролем. В общем, прозрачности нет. Латвия лидирует в Евросоюзе по падению численности населения. Сейчас в стране проживает чуть более 1 миллиона 800 тысяч человек. Смертность превышает рождаемость в 2,5 раза. Население сокращается на 15 тысяч ежегодно. Пособие по уходу за ребенком составляет всего 170 евро. Меньше среднего счета за коммуналку. Через 20 лет Латвия потеряет еще 200 тысяч жителей. А к концу века население Прибалтики может сократиться вдвое. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» вышел в мировой прокат 17 июля. В Беларуси и России премьеру перенесли на неделю. В Минске показ был запланирован на 23 июля, но теперь сеансы стартуют с 30 июля. Напомню, это эпическая экранизация поэмы Гомера с Мэттом Деймоном, Томом Холландом, Энн Хэтуэй и Робертом Паттисоном. По сюжету «Одиссея» возвращается домой после Троянской войны, встречая циклопов, сирен и других мифических существ. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

Вчера еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Добро пожаловать, четверг, время 10 часов 31, и это значит, что пятница уже не просто маячит где-то на горизонте, а практически стучит копытом в эфире Радиус FM. Только что с тобой послушали Филат Фикерас, классный ремикс, называется Don't Be Shy, и в переводе «Не стесняйся», именно так переводится название этого супертрека, но на самом деле песня про то, как важно сделать первый шаг и перестать сомневаться в себе. Don't be shy, друзья мои, чаще всего улыбайтесь. И, кстати, о смущении уверенности в себе наткнулся тут на любопытную новость. Социологи провели исследование и выяснили, что самым стеснительным местом на работе сотрудники назвали совместный лифт с начальником. Более 60% людей в этот момент делают вид, что им пришло ультраважное сообщение и судорожно смотрят в пустой экран. Так вот, лайфхак от Имани, не стесняйтесь. В следующий раз просто включите в лифте этот трек и молча кивните боссу. И главное, не стесняться смотреть прогноз погоды и вовремя одеваться по градуснику. Впереди у нас с тобой точный прогноз от синоптиков, так что не переключайся, и через пару минут послушаем Зейн с треком «Die for me».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске сразу в четырех регионах сегодня от 19 до 21, в Могилеве 20-22 выше нуля, ну а в Гомеле сегодня плюс 22, плюс 24.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на «Толатобай». Телефон 017-329-21-29. «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 10.45. Вот нет идеальнее просто девиза на сегодняшний день, чем припев группы BTS. Называется Swim, что в переводе означает «плыви». Реально, идеально. Четверг — это ведь такой день, когда ты уже гребешь к выходным из последних сил, кроме того, что брасом иногда просто по собачьи, лишь бы удержать голову над водой и не утонуть задачи. Кстати, про BTS. А вы заметили, что эти ребята вообще не умеют делать ничего? В половину, если они поют про плавание, полпланеты тут же готова купить купальники и задонатить на бассейн. Серьезно, фанаты BTS — это единственная сила в мире, способная осушить океан просто потому, что айдолы сказали: ребята, сегодня мы плывем. И вот вам реальный лайфхак для тех, кто прямо сейчас чувствует, что утонет под завалом дел. В психологии есть правило 5 минут. Если задача кажется вот тебе неподъемной какой-то, разреши себе поплавать в ней всего 5 минут, мозг перестанет паниковать, а ты войдешь в кураж и сам не заметишь, как переплывешь весь этот рабочий океан. Сейчас мы сделаем небольшую паузу на короткий рекламный блок. Вот как раз-таки 5-минутка у нас будет, чтобы отдохнуть, и после этого мы с тобой ворвемся в компанию Алекса Ворона и его легендарного, полюбившегося уже всеми трек Ordinary на низком старте. Трек про обыденность, но в которой скрыто много всего интересного. Поэтому будем немножко такими фразеологизмами встречать этот трек, поэтому никуда не переключайся и оставайся на волне топовой музыки.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Поздравляю, мы преодолели этот рубеж под названием «Неделя». Если ты сейчас слышишь мой голос, значит, ты успешно преодолел экватор недели, официально вступил в Великий Четверг. И, кстати, четверг — это ведь самый коварный день недели. Это когда пятница уже машет тебе где-то рукой из-за угла, но работа все еще требует делать вид, что ты очень важный и невероятно занятый специалист. В народе 11 часов четверга называют часом великого стояния у кофемашины, когда сотрудники собираются в кружок и с умным видом обсуждают, как бы дожить до вечера, не совершив ни одного лишнего движения. Но у нас есть рецепт, как долететь до выходных на одном дыхании. Это Радиус FM. Привет тебе огромнейший. Меня зовут Кирилл Громов. И ближайшие полчаса у нас будет по-настоящему жарко. Треки взбодрят тебя, сделают все возможное, чтобы ты улыбался. Главное, делай погромче, лови десятку топовых треков без рекламы разговоров, среди которых Fastboy и Raf с треком Wave. Также рассмотрим качающий неземной вайб Lay Low от Маэстро Тиесто. Ну и заряжающий супер позитивом трек New Heart от парней из Crash Adams. Кстати, если прямо сейчас ты ушел из своего рабочего стола далеко-далеко, например, за третьим пирожным, не теряй нас. Радиус FM можно слушать не только в приемнике твоего автомобиля на кухонном радио. Включай нас онлайн на сайте radiusfm.by прямо с телефона или с ноутбука. И также можешь сказать своей Алисе, если она у тебя есть. Алиса, включи Радиус FM и все, слушай нас онлайн без остановки. Ну и перед тем, как мы запустим наш музыкальный нон-стоп, узнаем самые актуальные новости. В Беларуси 11 часов и 1 минута. Ты на Радиус FM. Привет, Полина Тарасевич. Привет, новости. Полина, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Расскажу об интересной новинке для геймеров и о школьных ярмарках в столице.
0: В радиусе новостей.
2: Глава администрации президента заявил, что пресса должна сообщать как о героях уборочной, так и о тех, кто срывает процесс. Как напомнил Дмитрий Крутой, по поручению Александра Лукашенко для нерадивых работников организуют военно-воспитательные сборы сроком до 2-3 месяцев в спартанских условиях. За это ответят военкомы, руководители райисполкомов и хозяйств. Места и виды работ уже определяют. По мнению президента, таких аграриев стоит направлять на южную границу. МЧС предупреждает, сегодня местами по стране прогремят грозы, возможно, обрывы в линии связи электропередач, отключение света, лесные пожары и возгорание в домах. Также повышен риск гибели людей на воде во время купания. Будьте осторожны. В Минске начали работу первые школьные ярмарки. В крупных торговых центрах представлены канцелярские товары, школьная форма, обувь и печатные издания. Предпочтение отечественным производителям. В конце августа у Дворца спорта пройдет традиционная масштабная ярмарка, а мобильные площадки будут работать в каждом районе до 1 сентября. Россия готова к урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио. Сергей Лавров подтвердил приверженность предложениям, озвученным на встречу президента в Анкаридже. Стороны договорились продолжить контакты по линии Министерства иностранных дел. Игровая мышь с вентилятором. Такую разработку выпустили производитель Pulsar и компания Noctua. 40-миллиметровый вентилятор забирает воздух через корпус и отводит тепло от ладони. Скорость можно регулировать на лету. Вес мыши всего 73 грамма. Оптические переключатели рассчитаны на 100 миллионов нажатий. Стоимость от $180. Устройство создано для тех, кто хочет играть без пота и напряжения. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске 19-21 со знаком плюс, в Могилеве 20-22. В Гомеле от 22 до 24 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11.31 Jetplane, реактивный самолет от рехаба Джей Пи Купера и вас только что промчался по нашему эфиру. И, кстати, трек буквально пропитан атмосферой полетов. Ты знал, что сам диджей Рехаб признался, идея этого трека пришла к нему, когда он в очередной раз летел на гастроли и просто медитативно как-то залипал в иллюминатор на облака. И вот понимаешь, да, человек на высоте 10 тысяч метров смотрит на пушистые тучки и думает: о, классный ритм, надо записать бенгер. Ну, если бы у нас тоже была возможность каждый день летать на самолетах, мне кажется, мы бы спокойно с тобой песни могли писать каждый день. Правда, пока Рехаб пишет хиты, мы чаще всего смотрим в окно офиса и пытаемся угадать, на улице так быстро темнеет, или это все-таки отчеты накрывают нас так сильно. Но чтобы узнать наверняка, стоит ли сегодня рассчитывать на POC Beneficial, иллюминаторные виды, или пока просто нужно доставать дождевики, доверяем только проверенным данным, узнаем прямо сейчас, что там у нас с градусником происходит. Самый точный прогноз погоды, после чего Бенсон Мун присоединится в наш иллюминатор музыкальный и споет для тебя трек «Sorry, I'm here for someone else». Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну и вот как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Тем временем у нас сразу в 4 регионах сегодня 19-21. Это Брест, Витебск, Гродно и Минск. Запоминаем. В Могилеве сегодня от 20 до 22 тепла, ну а в Гомеле плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
7: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
1: Реклама.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Летус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек. На Радиус FM.
2: Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Street.

0: Это была последняя струна. В эфире Радиус FM только что прозвучал глубокий хит Broken Strings от Алана Уокера и Изабеллы Мелкман, и название переводится как «Порванные струны». И вот давай честно, у каждого из нас внутри есть своя собственная гитарная струна, и в понедельник она вот натянута, в среду звенит, а в четверг держится исключительно на честном слове. И мысли о скорых выходных. Главное, не дать ей лопнуть прямо во время важного созвона. И, кстати, о гитарах и струнах ученые из Оксфордского, и попробуй даже это выговорить, Оксфордского университета доказали, что люди, которые умеют играть на гитаре или хотя бы искренне делают вид, перебирая пальцами по воздуху под любимый трек, они обладают, короче, более гибкими мышлениями и устойчивой нервной системой. Оказывается, перебор струн развивает мелкую моторику, снижает уровень стресса на 40% и активирует сразу оба полушария мозга. Так что если твой коллега прямо сейчас увлеченно наглаживает воображаемый гриф прямо за рабочим столом, не мешай человеку, он занимается экспресс-медитацией. Мы же продолжим настраивать струны твоего отличного настроения исключительно на правильный позитивный лад. А через пару минут Альберт Брайт, но уже не с гитарными, а красивым диким таким треком под названием Wild. А также послушаем Purple Disco Machine и Kungs Substitution. Не переключайся.
1: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
4: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получайте триммер в подарок! Ждем вас в магазинах вашего города! Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были две семьи. Родители дружили много лет, а их дети почему-то совсем не ладили. Мама Лиза и мама Саши вместе отдыхали, созванивались, ходили друг к другу в гости. Им казалось естественным, что и дети должны дружить так же легко. Но Лиза и Саша были слишком разными. Ей нравились спокойные разговоры и книги, ему шум, споры и постоянное движение. Каждая встреча превращалась в обязанность. Взрослые радовались, как хорошо, что вы растете вместе. А дети мечтали, чтобы визит поскорее закончился.
3: Не понимаю. Если родители дружат, почему детям просто не подстроиться?
2: Потому что дружба не передается по наследству. Симпатия между людьми зависит от темперамента, интересов, возраста, границ и ощущения безопасности рядом. Даже родные братья и сестры не всегда близки, а здесь чужие друг другу дети. Но взрослым часто хочется красивой картинки. Мы друзья, значит и наши дети будут как семья. И тогда реальные чувства детей начинают игнорироваться.
3: То есть родители дружат добровольно, а дети по расписанию.
2: Именно так. У ребенка такие встречи могут вызывать напряжение. Ему приходится играть роль, быть вежливым, терпеть чужой характер и скрывать раздражение. Если это длится долго, появляется чувство, что его мнение не важно. А еще дети иногда начинают конфликтовать сильнее именно потому, что их слишком настойчиво сводят. Психология проста. Когда человека заставляют дружить, сопротивление растет.
3: То есть, чем сильнее толкает к дружбе, тем быстрее хочется убежать.
2: Очень часто так. Поэтому нужно признать, дети не обязаны дружить только потому, что дружат родители. Убрать давление. Можно общаться нейтрально, уважительно, без требования стать лучшими друзьями. Не сравнивать и не стыдить фразами вроде «посмотри, как мы ладим». Это усиливает напряжение. Далее. Искать комфортный формат. Иногда детям легче видеться реже или заниматься чем-то вместе без обязательства «дружите».
3: То есть максимум, что можно требовать – нормального отношения, а не великой дружбы.
2: Да, отношения нельзя назначать приказом. Их можно только создать условиями. И иногда мудрость родителей – не соединять детей насильно, а позволить каждому выбирать близость самому.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Проснулись, потянулись, улыбнулись. В эфире Радиус FM. С тобой Кирилл Громов. И в ближайшие полчаса нам с тобой будет по-настоящему жарко, тепло, несмотря на погодные условия за окном. Дождь в каких-то регионах прямо сейчас властвует, но у нас будет по-настоящему прямо сейчас на рабочих местах, на спальных местах жарко, потому что мы ждем 10 топовых треков без рекламы и разговоров, среди которых Артем, с которой любят, когда его очень страстно целуют. Давай послушаем. До этого Тейт Макрей присоединится в твоей динамике с треком «Greedy», который очень классно подходит для тиктоковской темы. Ну и раньше всех в нашем эфире Марк Дэн и Джованни Ричи «Let Me Die». Заряжайся топовой музыкой и не забывай, что в ближайшее время нас ждет с тобой музыкальный топ-чарт на Радиус FM. Завтра в 15 часов мы выберем 20 лучших хитов, поэтому голосуй за них в разделе «Что играло» на сайте radiusfm.by. Беларуси, полдень, поздравляю тебя, ты на Радиус FM. Влад Кучко готов поделиться актуальными новостями к этой минуте. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, какая продолжительность жизни в Беларуси и как мистер Бист сыграл свою свадьбу.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко проводит сегодня кадровый день. Предыдущий раз подобное мероприятие глава государства провел 8 июля. Тогда он назначил троих помощников в двух областях и инспектора по Минску, а также двоих председателей райисполкомов. Помимо того, президент согласовал назначение председателя комитета госконтроля Могилевской области. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси в этом году составляет около 75 лет, почти на 2 года больше среднемирового показателя. К 2100 году она может увеличиться до 86 лет, следует из прогноза ООН. При этом наша страна не вошла в список 30 мировых лидеров по продолжительности жизни. Первое место в этом году занимает Монако, далее следуют Сан-Марино и Япония. По оценкам специалистов, осенью столицы Литвы ждет серьезный сбой в работе общественного транспорта. Из-за изношенного парка под угрозой окажется более 25 маршрутов. По данным мэрии Вильнюса, интервалы движения вырастут почти на 12 минут. Профсоюзы ранее неоднократно указывали на критическое состояние транспортной системы, но их предупреждения остались без реакции властей. Игроков сборной Испании по футболу Гави и Фабиано Руиса после победы на чемпионате мира встретили в их родном городе и наградили помидорами, сообщают местные СМИ. Сообщение говорится, что сотни местных жителей чествовали футболистов в городской мэрии. Они вручили игрокам одну из самых традиционных наград муниципалитета – количество помидоров, равное их собственному весу. Американский ютуб-блогер Мистер Бист наконец попрощался с холостяцкой жизнью. Избранницей 28-летнего Джимми Дональдсона стала южноафриканская писательница и контент-мейкер Тея Буйсен. Закрытую свадьбу пара сыграла на частном острове. Вместо грандиозного шоу с миллионами зрителей Мистер Бист устроил максимально закрытое торжество. На свадьбу позвали всего 70 родственников и друзей. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. Сегодня по Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве 20-22 градуса тепла, в Гомеле плюс 22-24. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Так, Влад ФКРС и их зажигательный трек «Give it away» только что выдали порцию мощнейшего заряда, и название трека переводится «Раздай это» или «Отдай мне все». И это прям философия середины рабочего дня. Знаешь, этот момент, когда ты готов отдать задарма вообще все, лишь бы кто-то другой за тебя заполнил эти бесконечные таблицы, ответил на рабочие письма или хотя бы сходил за кофе. И, кстати, про тему «Раздай это» интересные находки наткнулся тут на свежую новость. В Японии, вот, например, придумали необычный сервис для офисных сотрудников. Там запустили специальные комнаты щедрости, куда люди приносят вещи, которые им больше не нужны, но жалко выбросить. И знаете, что стало самым популярным лотом, который раздают чаще всего? Не книги, не кружки и даже не гаджеты, а недописанные блокноты с планами на жизнь. Люди просто отдают их со словами: «Начало было красиво, но дальше планируйте сами». Но что точно не стоит раздавать кому попало, так это свое хорошее настроение и актуальную информацию за окном. Самый точный и свежий прогноз погоды у нас прямо по курсу, после чего Камрад с треком «Be Mine» ворвет в твои динамики и раздаст жары.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в Бресте, Витебске, в Гродно, в Минске сразу в 4 регионах сегодня от 19 до 21 тепла. В Могилеве передают от 20 до 22, ну а в Гомеле сегодня плюс 22, плюс 24. Но ты знаешь, где искать заветную 30-ку? В эфире «Радиус FM», поэтому делай погромче.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
3: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
3: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
3: Будь на волне топовой музыки.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:39. Так, внимание, срочный призыв к спасению от офисного застоя. Открываем взгляды от мониторов и разминаем пальцы, включаем эрудицию, потому что на Радиус FM прямо сейчас наша любимая игрушка под названием Gift Time. Сегодня у нас на кону снова безлимитный абонемент на месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Это идеальный билет в мир подтянутых прессов. И схема захвата приза простая и отработанная. Прямо сейчас берем в руки свой смартфон. Заходим в наше официальное сообщество, которое называется «Радиус FM» в Телеграм. Ребят, напомню, не в аккаунт по номеру телефона, не вбивайте именно аккаунт, а ищите группу. Просто вбивайте в поисковике «Радиус FM», подписывайтесь на нас, и в самом низу этой группы находите значок чата, вот он круглый такой висит, и вот открывайте переписку, и готовьтесь прислать правильный вариант ответа на вопрос. Сегодня у нас практически в каждом тренажерном зале есть групповые и индивидуальные программы по степ-аэробике. Занятия с использованием специальной шагательной там платформы и так далее. А ведь этот вид фитнеса появился благодаря травме. Американский инструктор травмировала колено и для разработки сустава стала тренироваться шаг за шагом, поднимаясь и спускаясь по ступеням крыльца своего дома. И, внимание, вопрос, как зовут эту находчивую фитнес-легенду, которая из обычных ступенек создала целое мировое направление степ-аэробику? Вариант 1 – Джин Миллер. Вариант 2 – Джейн Фонда. Вариант 3 – Трейси Андерсон. Один из этих вариантов абсолютно точный факт. У тебя ровно два трека, чтобы прислать правильный вариант ответа. Через два трека подвожу итоги, называю имя победителя и ликуем. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:46, время вышло, два трека пролетели на одном дыхании. Наш чат в Телеграме прошел настоящую проверку на прочность, потому что сообщений прилетело просто уйма. Итак, мы выяснили, кто из фитнес-инструкторов придумал степ-аэробику, восстанавливая колено с помощью обычных ступенек у дома. И правильный вариант ответа — это Джин Миллер. Именно она в конце 80-х превратила простые подъемы на ящик в полноценную систему тренировок, которая покорила весь мир. И первым, кто сегодня прислал точную цифру, номер один в чат нашей группы в Телеграм, стал сегодня Михаил. Номер телефона заканчивается на 3816. Миш, я тебя поздравляю от всей души. Забираешь сегодня абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» и громкие аплодисменты. Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
0: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
3: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Реклама.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13 час на подходе. Внимание, включаем режим полной готовности. И, кстати, ты знал, что сегодня, 23 июля, во всем мире отмечается довольно необычный праздник – День дачника. Да-да, день тех самых героических людей, которые всю неделю сидят в офисе, а в выходные добровольно уезжают на 6 соток, чтобы встать в известную позу и всеми бескомпромиссными методами воевать с сорняками. Так что, если твой коллега прямо сейчас с особенной нежностью рассказывает про свои кабачки или хвастается калибром молодой картошки, поздравь человека, у него сегодня профессиональный праздник. А чтобы настрой оставался запредельно, вне зависимости от того, где вы проводите этот четверг, в кабинете или в мечтах о гамаке, мы запускаем наш фирменный получасовой марафон среди топовых треков сегодня Teddy Swims, Lose Control. Также послушаем с тобой Future X, This Kind of Love. Ну и мощный, стильный трек, который называется One and Two. Простая математика от KDDK и Алекс Альта. Настраивай свои приемники погромче, откладывай рабочие заботы. Сделаем этот час максимально бодрым и громким. Ты, главное, оставайся на Радиус FM, и все у тебя будет круто. В Беларуси 13 часов, ты на Радиус FM. Привет. Слушаем Влада Кучко, который готов поделиться актуальными новостями к этой минуте.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о крупных пожарах в Сицилии и о результатах петиции с целью отстранить сборную Аргентины от ЧМ по футболу.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко проводит сегодня кадровый день. Президент назначил два новых министра. Вадим Ольшевский стал министром архитектуры и строительства. До настоящего времени он работал на посту заместителя председателя Брестского облсполкома, курируя вопросы строительства. А Сергей Ульдинович стал министром лесного хозяйства. До этого он возглавлял Минское лесохозяйственное объединение. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и президент Кыргызстана Садыр Жапаров провели встречу в Бишкеке. Рыженков и Жапаров обсудили состояние и ключевые направления развития диалога между Минском и Бишкеком, а также наиболее актуальные темы международной повестки. США ускоренно перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение на случай расширения конфликта с Ираном, пишет The Wall Street Journal. Согласно источникам, за последнюю неделю в регион переброшены силы специальных операций, самолеты-заправщики и эскадрильи истребителей. На Сицилии введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных пожаров. Несмотря на усилия спасателей, взять стихию под контроль пока не удается. Усложняют ситуацию сильный ветер и аномальная жара. Пламя оставило после себя сотни гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше. Компания с требованием отстранить сборную Аргентины от участия в чемпионате мира 2026 года завершилась с результатом в 23 миллиона голосов. Инициативе не хватило чуть более 1 миллиона подписей, чтобы побить абсолютный рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса. Поводом для создания документа стали обвинения в адрес ФИФА и судейского корпуса в предвзятости и открытой лояльности по отношению к Лионелю Месси и аргентинской сборной. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: 17.32. Нам не нужны деньги, чтобы отлично зажечь. Именно про это полчаса PLC и Сент Пол своим бессмертным хит-гимне Cheap Thrills. И вообще название трека переводится как «Дешевое развлечение» или «Радости за копейки». И, кстати, о вот этих самых дешевых развлечениях и экономии социологи тут провели необычный опрос и выяснили, самым лучшим антистресс-увлечением, которое не требует вообще никаких денег, люди назвали просмотр видео с ремонтом и уборкой чужих квартир. То есть ты сидишь, смотришь, как кто-то 40 минут отмываем до блеска чужой ковер, и твой мозг искренне верит, что это ты только что наводил порядок и устал. Идеальный дешевый кайф и напор, чисто ты просмотрел и кошелек цел. Главное, чтобы погода за окном нас бесплатными сюрпризами радовала, и в частности жарой, а не дождями. Поэтому прямо сейчас мы с тобой узнаем самый актуальный прогноз погоды, после чего мы с тобой вернемся в эфир и через два топовых трека разыграем крутой подарок – набор чая Такамори.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы. В Бресте и Минске ночью 10-12, тепла, днем 20-22 выше нуля. Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем от 20 до 22. В Витебске ночью плюс 10, плюс 12, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов, днем 23-25. В Гомеле ночью плюс 12, плюс 14, днем 23-25 выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
10: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
11: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
12: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
13: Могут ли на кассе не продать товар, если не хватает одной копейки? Обязаны ли мы развешивать одежду после примерки? И что делать, если магазин починил бракованный телефон вместо того, чтобы вернуть за него деньги? В преддверии Дня работников торговли обсуждаем наши права у прилавка с юрисконсультом Анастасией Рудак.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Акуна цитата.
1: 13:41. Прямо сейчас у нас Акуна цитата, игра, в которой ты можешь забрать крутой подарок. Целый набор чая Такамори. И кому прямо сейчас вот не хватает этих согревающих моментов, быстренько заходим в нашу группу в Телеграм. Напомню, ребята, именно в группу, не в аккаунт по номеру телефона, как мы обычно с вами друзьями переписываемся, а нужно искать именно группу. В поисковике мы вбиваем Радиус FM, подписываемся и обязательно в нашей группе в самом низу экрана находи в левой либо в правой части, в зависимости от версии твоего приложения, значок чата. Он такой кругленький. Вот нажимай на этот значок чата и готовься прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня мы в очередной раз вырезали фразу из какого-то известного мультфильма. И прямо сейчас я тебе ее включу послушать.
2: Идея! Ты построишь наш дирижабль. Ну-ка, поклянись мне. Крести сердце. Крести, крести сердце. Все, ты дал слово, не отступайся.
1: Ой, кого-то там мучают, непонятно. Давай разбираться. Вариант 1 – «Большое путешествие». Вариант 2 – «Битлджус». И вариант 3 – мультфильм «Вверх». Быстренько присылай правильную версию на вопрос наш мультяшный. Из какого же мультфильма мы вырезали сегодня эту фразу. Через два топовых трека я подвожу итоги. Называю имя счастливчика, который сегодня уносит из студии «Радиус ФМ» набор чая Такамори.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Куна цитата.
1: 13:47. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей игрули под названием «Акуна цитата». Вручаем набор чая Такамори кому-то из наших слушателей, которые активно голосовали за правильный вариант ответа в нашей группе в Телеграм по значку чата. Напомню, мы загадывали сегодня какой-то известный мультфильм, включали тебе фразу из него, она звучала следующим образом.
2: Идея! Ты построишь наш дирижабль!
1: Ну... Вот так вот она звучала. Небольшой такой отрывок. Это действительно мультфильм «Вверх». Вариант номер 3 из нашего списка вопросов. И сегодня у нас побеждает Александр, город Горки. Поздравляем, Саш, тебя бурными аплодисментами, потому что самый первый справился с заданием и прислал правильную цифру. И я напомню, что если долгий день позади, настало время чая Такамори. Выбирайте свой вкус и аромат, подходящий именно вам. Такамори, бай, выбирай свое настроение. И выбирай топовые треки до конца этого часа. Мы с тобой уже услышимся завтра с 10 до 2 часов дня. В отличном дне. С тобой был Кирилл Громов. Мне было безумно приятно с тобой провести эти 4 часа. Ну а в следующий час будешь врываться с не менее классным топовым ведущим Лешей Якимовичем. Он уже в 14:00 запустит наш топовый нон-стоп, объявит себе крутые новости, расскажет много всего полезного, интересного и сделает твой четверг мини-пятницей. Ну а я говорю тебе пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
7: ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радио?

0: радиоприемника.
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас четверг, 23 июля. Ну что ж, четверг, ты знаешь, такой день, когда рабочая неделя вроде как еще идет, но мысли уже одной ногой где-то там в выходных. А в четверг абсолютно любая сложная задача автоматически приобретает статус. Ну, с этим мы уже там в понедельник разберемся, давай не сегодня. А главное, не делать резких движений, работать без фанатизма и просто спокойно дожить до вечера. Ну и чтобы время пролетело быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами, которые нас сегодня ждут. Послушаем с тобой топовый трек «I'll be waiting» от Инны и Рехэб. Также у нас прозвучит Эбен с треком «Hollow». Ну и самым первым у нас прозвучит Алекс Уоррен с треком «Ordinary». Ну что ж, откладываем в сторону все свои сложные задачи, там, задания от начальника на ближайшие 30 минут. Просто делай звук в своих динамиках погромче и расслабляйся, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.02. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Влад, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Леша. Расскажу, куда будет ездить новая скоростная электричка и как изменится закон о защите персональных данных.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Островецкий район возглавит Руслан Жуковский. Виталий Шулейко согласован на пост председателя Слонимского райисполкома. На пост председателя Щучинского райисполкома согласован Игорь Аверко. Президент требует от руководства на местах обеспечить технологическую, а не палочную дисциплину и в финансах, и в поле. В Беларуси планируют поправки в закон о защите персональных данных. Масштабные изменения затронут как физических лиц, так и организации. Одно из нововведений – строгий регламент на использование видеокамер в общественных местах. Так предполагается запретить съемку в раздевалках и санузлах торговых центров, а также в медицинских кабинетах. Еще одна новация – запретить использование видеоконтроля за сотрудниками на работе для оценки трудовой дисциплины или фиксации рабочего времени. Белорусская железная дорога возобновляет движение еще одного штадлера на маршруте Брест-Минск-Брест. Об этом сообщили в пресс-центре перевозчика. Этот состав вернется на межрегиональные линии бизнес-класса с 4 августа. Поезд будет ежедневно отправляться из Бреста в 6.34 и прибывать в столицу в 10.50. Москва по рабочим каналам продолжает диалог с Вашингтоном по вопросу украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал возможное ускорение дипломатических усилий по завершению конфликта. Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты поддерживаются, но говорить об ускорении процесса сейчас не приходится. Японская компания разработала человеческие холодильники, позволяющие спастись от аномальной жары. Они представляют собой металлические контейнеры с прозрачной стеклянной дверцей. Человеку следует забраться внутрь и сесть на встроенное сиденье. Там на него направят потоки воздуха температурой около 5 градусов Цельсия. По словам разработчиков, 10-минутное пребывание в боксе помогает быстро снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового удара. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,88, 100 российских рублей, 3,68, 10 китайских юаней, 4,27. И в завершение. Ты в дороге и ищешь нашу волну? Заходи на radiusfm.by, разреши сайту определить твою геопозицию, и мы моментально покажем частоту Радиус FM там, где ты находишься прямо сейчас. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Бля, и знаешь, мы в таком ресурсе обычно на максимум форму на тренировку собираем, да? А вот норвежские ученые тут выяснили, что 7000 лет назад древние мужчины на таком же фокусе делали вещи гораздо покруче. Вот просто представь, 5000 год до нашей эры, горная тропа, и чувак плетется на высоту 800 метров, таща на себе кожаные мешки с водой, в которых плывет живая форель. Зачем? Чтобы развести ее в горном озере и летом комфортно порыбачить. По сути, парень изобрел сервис доставки еды еще до того, как человечество вообще сообразило, что такое колесо. Вот это я понимаю. Дикая преданность своим хотелкам. Так что, если тебе сегодня кажется, что перед тобой стоит какая-то, ну, неподъемная задача, просто вспомни вот того древнего норвежца с двухпудовым мешком рыбы на плечах. У тебя точно все получится, я в тебя верю. Ну, а чтобы знать, стоит ли вообще завтра выходить из дома за своей форелью, прямо сейчас слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами даже будут грозы. В Бресте и Минске ночью 10-12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс. В Витебске ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 22, плюс 24. В Могилеве ночью от 10 до 12 тепла, а днем плюс 23, плюс 25. И в Гомеле ночью 12-14. 14 тепла, а днем 23-25 выше нуля.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-21-29. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол.

0: Вот он, Тедди Свимс, красиво закрыл тему с этими всезнайками, которые лучше тебя знают, как жить. Ну, знаешь же, это тип людей, да? У человека в собственной жизни полный хаос, но тебе он за 2 минуты распишет, как правильно строить карьеру, выбирать машину и даже как правильно дышать. И самое смешное, что последний раз сам этот эксперт принимал верное решение, ну, 3 года назад, когда просто случайно угадал с репостом в конкурсе. И это не просто там наблюдение из жизни. Ученые доказали, что люди раздают незапрошенные советы не от большого ума, а когда их мозг судорожно пытается поднять собственную самооценку. То есть у самого все валится из рук, но надо срочно открыть глаза тебе. Так что если сегодня очередной такой мистер знаю все решит, так сказать, поучить тебя жизни, просто улыбнись. Улыбнись, согласись, скажи, что он большой молодец и иди дальше. Ты отлично со всем справляешься сам, а вот диванных академиков оставь за бортом где-нибудь, да? Ты на Радио СФМ, не переключайся и слушаем авторскую программу от Олеси Матусевич «Технодзен», где узнаем чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Реклама. На «Радиус ФМ» выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на «Радиус ФМ».
1: Слушай «В движении» на «Радиус ФМ» в пятницу в 7 вечера. «Радиус ФМ». Заряжающие треки. «Радиус ФМ». Модная

0: Технологии будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Признавайся честно, ты тоже в детстве мечтал научиться круто играть на гитаре, собирать стадионы и выдавать разрывные соло. Но как только дело доходило до реальности, начиналась сущая тоска. Заучивание нот, бесконечные гаммы, боль в пальцах от струн, да и вообще, таскать с собой огромный чехол – то еще удовольствие. А вот теперь представь, что научиться играть любимый трек и даже написать свой собственный хит можно без всей этой рутины. Легко и прямо на ходу. Для этого нужен всего один девайс.
0: Технодзен.
2: Этот девайс Melody от компании Simpolar. По сути, это умный, невероятно стильный гибрид складной гитары, игрового контроллера и портативной студии. Внешне он выглядит как гаджет из какого-то фантастического фильма, а его складной корпус легко помещается в обычный рюкзак. Но вся главная магия спрятана внутри. Забудь про сложные нотные тетради. Девайс переносит обучение в формат ритм игры благодаря яркой цветной подсветке и встроенному сенсорному экрану. Часы сами подсказывают, куда ставить пальцы в реальном времени. Встроенный искусственный интеллект умеет раскладывать любую песню на простые аккорды, а если ты напоешь ему в микрофон любую мелодию, девайс тут же превратит ее в полноценную гитарную аранжировку. Более того, это не просто гитара. Нажатием пары кнопок оно превращается в пианино. Встроенный AI-джеммер поможет сгенерировать фоновую музыку в любом стиле. Девайс работает полностью автономно, имея встроенные динамики, разъем для наушников и обновляется по Wi-Fi. Обойдется этот технологический музыкальный гаджет примерно в $400. Это около 1000-1150 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это идеальный девайс для тех, кто хочет творить здесь и сейчас без многолетней учебы в музыкалке.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, слышимся с тобой в этот четверг, 23 июля. Ну что, четверг — это день, когда работать уже, ну, искренне не хочется, но делать вид, что ты безумно занят, все еще приходится. Увы, но пока что еще не пятница. Мысль уже где-то далеко выходных, а тело все еще сидит на рабочем стуле и изо всех сил имитирует, ну, самую, что ни на есть, бурную деятельность. Главное правило на сегодня — это делать все максимально медленно, чтобы случайно не закончить работу раньше времени и не получить от начальника новую партию задач, которые автоматически перенесутся на понедельник, а в понедельник будет очень грустно, потому что очень много придется работать. Так что выдыхаем и просто входим в режим такой экономии энергии. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Radius FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. Ну и послушаем с тобой Fastboy Topic с треком Forget You. Забудь тебя. Далее идем. Роберт Кристиан с треком The Day Before. Ну и самым первым в твоей динамике залетит Альберт Брайт с треком Wild. Смотри, прямо сейчас даю тебе инструкцию на ближайшие 30 минут. Прямо сейчас берешь, сворачиваешь все свои таблицы, делаешь звук в динамиках погромче, кайфуешь, наливаешь себе что-нибудь вкусненькое и ближайшие 30 минут слушаешь самую топовую музыку. Но перед этим быстренько еще узнаем, что у нас вообще в мире происходит. А в столице-то у нас уже 15.02. Ну а вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу, что горело в центре Варшавы и когда в Беларуси станет теплее.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко назначил послов в Беларуси, в Таджикистане и Мозамбике. Чрезвычайным полномочным послом в Таджикистане назначен Александр Худалеев. До настоящего времени он занимал пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Юрий Николайчик назначен послом в Республике Мозамбик по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. ЕС вводит в действие крупнейший за 4 года пакет санкций против России. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. В общей сложности там будет 218 позиций, написала она в соцсети X. Каллас указала, что санкции введены против 100 банков и операторов криптовалютных бирж. Крупный пожар в Варшаве практически полностью уничтожил официальный автосалон и сервисный центр Ford. Очевидцы сообщали о серии мощных взрывов. Горели автомобильные аккумуляторы, шины и топливные баки. В результате полностью выгорел весь шоурум вместе со всеми новыми авто внутри. В Бресте ко дню города завтра пройдет байк-фестиваль Брест Мотор Мьюзик Уикенд. Одним из главных конкурсных призов станет мотоцикл. Событие объединит спортивную программу, развлекательные активности и конкурсы для зрителей. Подготовлено множество интерактивов, мотоконкурсы, дрифт-такси и тематические состязания. В некоторых регионах Беларуси эта неделя больше напоминает начало сентября, чем разгар июля. Особенно бодрят ночные температуры. Но долго мерзнуть нам не придется. Уже сегодня температурный фон постепенно начнет повышаться. Правда, без дождей пока не обойдется. Очередной циклон с северо-запада еще принесет осадки и местами грозы. Но уже в субботу, благодаря усилению антициклона, дожди станут локальными, а воздух прогреется до 26 градусов. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайтесь хитами на умные колонки. Для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью 11-13, выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 выше нуля. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Робин Шульц с треком In Your Eyes на Radio FM. И трек про тот самый момент, когда ты смотришь человеку прямо в глаза и пытаешься понять, вот там искренняя страсть, или он просто пытается вспомнить, выключил ли он дома утюг. И, кстати, если говорить про долгий взгляд в одну точку, в общем, англичане с американцами подвели итоги аж 20-летнего исследования и выяснили, что если ты регулярно гипнотизируешь телевизор, то у тебя физически уменьшается объем мозга. Причем страдают именно те зоны, которые отвечают за память, планирование и адекватные решения. Ученые говорят, что тут даже спорт не спасает. Ты можешь бегать там по дорожке, но если параллельно залипаешь в шоу, то мозг все равно усыхает. Так что ты прямо сейчас все делаешь абсолютно правильно. Включил Radius FM и, считай, прокачиваешь воображение, слушаешь правильную музыку, ну и мозг работает на максимум, и ты в полном порядке. Ну а чтобы планировать завтрашний день было еще проще, давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. В Бресте и Минске ночью 10-12 тепла, а днем 20-22 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 20, плюс 22. В Витебске ночью от 10 до 12 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем плюс 23, плюс 25. И в Гомеле ночью у нас 12-14 со знаком плюс. А днем 23-25 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на

этот трек идеально передает то самое состояние, когда днем ты еле-еле передвигаешь ноги, а вот ближе к полуночи в тебе вдруг просыпается этот древний граф Дракула с мощным зарядом энергии. Ну, правда, вместо того, чтобы покорять мир, ты тратишь эту суперсилу на то, чтобы в 2 часа ночи увлеченно читать статью про жизнь каких-нибудь глубоководных рыб. Но не вздумай себя в этом винить. Ученые провели исследование и доказали, что у людей с вечерним типом активности пик нестандартного мышления и креатива приходится именно на темное время суток. Мозг отключает дневной стресс и начинает выдавать самые смелые идеи. Так что если кто-то скажет, что ты опять поздно лег, отвечай, что ты просто занимался высокоинтеллектуальной ночной работой. В общем, ты все делаешь правильно, живи в своем комфортном ритме и не давай никому ломать твой ночной вайб. Ты на Радио СФМ, не переключайся.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

этом лету с Вива Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.com.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: У нас четверг, 23 июля, на связи все так же Леша Якимович, и неделя уже потихоньку близится к своему логическому завершению, а до долгожданных выходных остался всего один рывок под названием «Пятница». И если вдруг чувствуешь, что энергии уже как-то маловато, то у меня есть для тебя классный повод немножко выдохнуть. Сегодня в мире отмечается Всемирный день ванильного мороженого. Ну, это идеально напоминалка о том, что простые и понятные вещи самые надежные. Иногда не нужно ничего усложнять. Достаточно выбрать проверенную классику и порадовать себя прямо посреди рабочего дня. Ну и мы на Радиус FM знаем, как сделать твой четверг приятным и легким. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без пауз. Только самая топовая музыка. И послушаем с тобой Ларин с треком «Тату». Интересный факт. Ларин стала второй артисткой в истории, победившей на Евровидении аж дважды. И второй раз она победила с этой песней. Идем дальше. Serious с треком «Stumbling In». А вот тут австралийский диджей Cyril долгое время работал обычным строителем и делал музыку исключительно для себя в свободное время. И вот во что это вылилось, теперь он во всех мировых чартах. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт Cav Sport и Shaw с треком «Only You». Ну а эти ребята знаменитые своим фирменным методом. Они собирают десятки друзей в студии и записывают их голоса как единый импровизированный хор. Ну что ж, пусть этот четверг пройдет легко, а главное со вкусом, может быть со вкусом ванильки. Включай нас погромче и просто получай удовольствие от каждого момента. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 16 часов. Привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Влад, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, Леша. Расскажу, какие санкции против Беларуси вводит Евросоюз и где в Южной Америке будут учить русский язык.
0: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко поручил ежегодно добавлять в сотрудничестве с Таджикистаном. Президент адресовал это новому послу Александру Худалееву, который сегодня вступил в должность.
4: Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. Основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Власть там крепкая, я попрошу из этого исходить.
3: Евросоюз принял 21-й пакет санкций против Беларуси и России. Он стал крупнейшим за последние 4 года, заявила глава евродипломатии Кая Калас. Также она указала, что под санкции попадут несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Напомним, что в нашей стране работают два НПЗ в Мозыре и Новополоцке. В музее Якуба Колоса открылась выставка оберегов. Проект разбили на 8 тематических блоков, которые отражают главные этапы жизни белоруса – от закладки фундамента дома до рождения первенца. В экспозиции собраны предметы 19 и начала 20 века. Ознакомиться с ними можно будет до конца августа. Русский язык начнут преподавать в школах Бразилии. Об этом договорились Министерство просвещения России и Министерство образования Бразилии. Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что подобные инициативы обсуждались уже и с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа, где русский язык уже преподается в школах и университетах. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. В Гродно ночью 11-13 выше нуля, днем 20-22 со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гомеле ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: свободы. На самом деле, каждый из нас, когда остается наедине с собой, начинает судорожно искать хоть какой-то знак судьбы, что все будет хорошо. Но со знаками тоже нужно быть поосторожнее, потому что тут, в Таиланде, один предприимчивый гадатель подходил к людям на улице, смотрел в глаза и сходу кричал: «На тебе проклятие! Давай 6 баксов, и сейчас я все расколдую». И люди реально отдавали деньги, но самый кайф в другом. Знаешь, за что его в итоге приняли? Не за обман, не за вот эту лжемагию, а за то, что у него не было официального разрешения на работу. То есть колдовать, пожалуйста, а вот налоги с проклятием будь добр, заплати. Так что, если тебе сегодня кажется, что тебя кто-то сглазил, расслабься, ты красавчик, у тебя все под контролем, и никакие шаманы тебе уж точно не нужны. К тому же, проклятие точно не влияет на синоптиков. И давай лучше посмотрим, какую погоду нам приготовили на завтрашний день.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. В Бресте и Минске ночью 10-12 тепла, а днем плюс 20, плюс 22. В Гродно ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 20, плюс 22. В Витебске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, а днем плюс 22, плюс 24. В Могилеве ночью 10-12 тепла, а днем 23-25 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 12-14 выше нуля, а днем 23-25 выше нуля.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
1: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
6: Алиса, включи Радиус FM.
7: Включаю.
1: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: вокруг закрутилось. Без паники, ты в полном порядке и совсем справишься. Просто сбрось скорость и немножко выдохни. Но чтобы красиво входить в любые жизненные повороты, оставайся на Радиус FM. И уже в следующем часу тебя ждет здесь Оля Венска со своим автодрайвом. Так что не переключайся, здесь будет интересно. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было хорошо. Встретимся с тобой уже завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа дня. Желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены тут. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону +375 44 788 80 26 с 20 липня по 2 жнивня.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
4: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
4: Автодрайв.
1: На Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: О чем шепчет дождь за окошком в Минске? О том, что рабочая часть четверга завершается сейчас в столице. Плюс 19 идет дождь, и примерно до 20:00 дождь будет очищать тебе дорогу домой. Ну и поплыли со мной в этот самый классный июльский вечер, потому что на улице при этом тепло достаточно приятно, а ближе к выходным ожидаем повышения температуры. Вот такие классные новости на исходе рабочей части дня. 17:00 в Беларуси. Я Оля Венская, а еще у нас на радио есть Наталья Ленская. Она всегда рассказывает самые интересные актуальные новости. Наташ, привет. О чем на сей раз?
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, как ищут работу белорусы и почему китайским авто могут закрыть доступ на рынке США.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко потребовал вернуть средства за топливо, выделенное аграрием из Госрезерва. Президент напомнил, что хозяйства обязались рассчитаться до 1 августа. Переносить этот срок не будут, поскольку основные доходы сельхозпредприятия получают в августе после реализации урожая. Дисциплина должна соблюдаться не только в поле, но и в финансовых вопросах, добавил глава государства. В Беларуси обновлен рекорд по низкому уровню безработицы. По данным Белстата, во втором квартале показатель снизился до 2,1% против 2,3% кварталом ранее. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в сельской местности – 1,9%. Большинство соискателей ищут работу через знакомых и интернет. А более трети обращаются в службу занятости или пользуются Общереспубликанским банком вакансий. В Минске возобновили проходку тоннеля Зеленолужской линии метро. Тоннелепроходческий комплекс «Олеся» после планового технического обслуживания снова движется в сторону станции Переспа. До конечной точки маршрута счету осталось пройти чуть более 50 метров. Затем новый участок тоннеля состыкует с уже построенной частью линии в районе улицы Мельникайте. Сенат США внесли законопроект, который может закрыть американский рынок для ряда китайских автопроизводителей. Документ предусматривает ограничения на продажу автомобилей, контролируемых китайскими компаниями, а также ужесточает требования к программному обеспечению машин. Авторы объясняют это соображениями национальной безопасности, опасаясь возможного сбора данных о пользователях закон на рассмотрение. В супермаркетах Абу-Даби начали убирать шоколад и жевательную резинку из зоны кассы входа. Так хотят снизить число незапланированных покупок нездоровой пищи. Также ужесточат стандарты школьного питания и ограничат рекламу фастфуда. Речь не о запрете выбора, а об изменении среды вокруг покупателей. Человек сам решает, что ему брать, но теперь чуть меньше соблазнов. Коммерческая информация: знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшие для себя. Подробности акции на Царская Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайны.
1: Ну что, паркуемся в эфире топовой радиостанции страны Радиус FM. 17 практически точно драйвовая. И кто не в курсе, к вам обращаюсь, водители. Запущен мобильный комплекс контроля за оплату парковок в Минске. Ну вот такой комплекс, он сканирует автомобили на платных парковках и отправляет данные в программно-технический комплекс. И кроме того, неважно, как твой автомобиль стоит, как-то елочкой, может быть, как-то специально припарковал, чтобы твой номер не был виден, он распознает практически все номера, и если оплаты нет, то через 15 минут производится повторная фиксация, и если в этом случае оплата не произошла, то будет уже формироваться претензия. Да, вот так вот быстро аппаратура вычисляет тех, кто не внес оплату за парковочное место. Ну, в случае, если собственник никак не отреагирует на претензию, составляется исковое заявление, которое направляется в суд. Напомню, что в Минске на данный момент насчитывается 77 платных парковок, из которых 7 закрыты типа, а на платных парковках в общей сложности более 7000 мест.
0: Автодрайв на Радиус FM. Наша Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Мне кажется, все мы дышим выходными, и все те, кто по каким-то причинам не сможет отправиться на самый классный фестиваль туалета «Вива Браслав» и останется в Минске, обратите внимание в таком случае на арт-лекторию кино «Тени Гои», который стартует в кинотеатре «Центральный» в Минске. И это возможность взглянуть на жизнь и творчество Франсиско Гои глазами режиссера Хосе Луиса Лопеса Линареса. Ну и вместе с авторами вы отправитесь по местам, которые связаны с жизнью великого художника. По-новому откроете его величайшее наследие и вообще поразмышляете на тему искусство и его влияние на историю человечества, о красоте, о счастье, о сострадании и даже о смерти. Все это про величайшего гения по фамилии Гоя. Ну и кроме того, если все-таки ты предпочитаешь более движовое мероприятие, стартует Минский триатлон 25-26 июля. Можно будет посоревноваться на беговых, грибных, лыжных и велотренажерах. И также заработать турботокен и побороться за призы. Главная награда для абсолютного лидера – это велосипед. Так что главное зарегистрироваться, успеть и, конечно же, успеть подготовиться, потому что это важно. Если ты не бегаешь, то тогда давай-ка прямо сейчас включай режим бега, включай топовую музыку Радиус FM погромче и будь на движе этим вечером вместе с нами.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: «Светофор». Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-8444.
0: Реклама.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точное драйвовое, 17:33. Ну как твои чувства сегодня? Надеюсь, вот ближе к концу рабочего дня просто пожары самых ярких эмоций внутри тебя. И ты знаешь, мне кажется, давай-ка зададим еще больше, повысим градус, подадим пример лету, потому что лето, июль, мы соскучились по высоким показателям, а вот это вот нечто среднее нас уже не устраивает. Надеюсь, ближе к выходным ситуация действительно поменяется. Но пока горячие треки будут нас согревать Миша Миллер в ближайшее время. Тедис Уимс и настоящий огонь от Coldplay. И абсолютно огненный трек мы разместили у нас в телеграм-канале Радиус ФМ. Ну как мы разместили? Мы его загадали, а тебе нужно отгадать. Пиши свой ответ в комментах и получай буквально через 15 минут от Радиус ФМ классный набор подарков.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Ну что там с погодой? Смотрим на завтра показатели. Белгидромет дал прогноз, что завтра температура будет горячее, чем сегодня. Вот это приятно. Вот это мы любим. В Витебске 22-24. Лето возвращается без осадков. Далее смотрим Могилев. Здесь 25, но при этом кратковременный дождь. И еще Гомель 23-25. Тоже осадки. Минск 20-22. Тоже дождь. А вот в Гродно смотрим 20-22 со знаком плюс. При этом тоже осадки. В Бресте ожидается комфорт. Погода 20-22 выше нуля, при этом небольшой освежающий июльский дождик.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Дискаунтеры «Хрошик». Заужды тут, цены суд. Пельмени мясные подушечки 8,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Хрошику». Подробности на сайте «Хрошик.бай» и по телефону плюс 375-44-780. 78-80-26 с 20 липня по 2 жнивня.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». Ты слушаешь «Радиус ФМ». Только топовая музыка. «Радиус ФМ». Наша

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Абсолютно огненный трек мы загадали в кибертреке в телеграм-канале Радиус FM. Заходи, пожалуйста, проверь свою музыкальную интуицию, стань участником и героем, который получит от Радиус FM сразу три подарка в одном. Это такой летний набор подарков от Радиус FM. И чай, и фрисби, и фитнес-бутылка. Все для того, чтобы это лето, неважно, жара за окном или вот такая прохлада, как сегодня, просто было комфортным благодаря топовой радиостанции Радиус FM. Ну и, кстати, задание подготовил мой соведущий нейропомощник и Игорь.
2: Привет, ну что? Поиграем?
1: Если ты говоришь и Игорю «да», то прямо сейчас заходи в телеграм-канал «Радиус FM». Ждем твой ответ.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Кибертрек разгадать сегодня попробует девушка с очень нежным именем Ангелина. Ангелина, привет. Алло.
3: Здравствуйте, да, алло.
2: Алло, алло. Поздоровайся с моим соведущим. Его зовут и Игорь.
3: Здравствуйте, Игорь.
4: Привет. Ну что, поиграем?
3: Поиграем.
2: Поехали.
4: Все,

0: Так, сложное задание, но мне кажется, можно по тексту все-таки отгадать этот известнейший трек одного парня. Ну, хотя как парень, он же мужчина. Ну, такой взрослый, но харизматичный. Ну что, Ангелина, какая версия будет?
1: Я этого не знаю, эту песню.
0: Есть вообще

0: ли какие-то ассоциации с фразой «белая ночь»? Музыкальные ассоциации.
1: Нет, наверное.
0: Вообще никаких?
1: Нет.
0: А если она будет такая ассоциация? Знаешь такого исполнителя, Виктор Салтыков?
1: Знаю.
0: Ну вот это был он. Вот такое сложное задание подготовил сегодня для тебя мой соведущий Игорь. Ну ты даешь, Игорь.
2: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
0: Я сама расстроилась, потому что я очень хотела, чтобы Ангелина выиграла подарок от Радиус ФМ. Набор летний, классный. Но, Ангелина, звони нам завтра, хорошо? Договорились?
1: Хорошо.
0: И классного вечера тебе желаю. Вечер, который ты посвятишь, может быть, творчеству Виктора Салтыкова, если есть желание. А если есть желание, прямо сейчас вместе давай послушаем. 21 Pilots.
3: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам.
5: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
7: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат. Всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
9: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
10: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку «Райоби» за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас в магазинах вашего города. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
3: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну, а я зажигаю твое настроение, зажигаю твой интерес к жизни, и ты знаешь, твой интерес к классному времяпрепровождению. Например, заходи в наш телеграм-канал «Радиус ФМ», там уже доступна «Абракадабра». Проверяй свою смекалку, оставляй ответы, у нас тут подсказочки есть. И я желаю тебе удачи, возможно, фирменный подарок от «Радиус ФМ», увлажнитель воздуха, достанется именно тебе. Удачи тебе желаю, и, конечно же, прямо сейчас приглашаю в новый час. В Беларуси 18.01. Ты же знаешь, что в студии «Радиус ФМ» я не одна. Здесь еще одна красотка, Наташа Ленская. Наташ, привет. Какие новости к этому часу?
2: Привет. Далее расскажу о том, что в Беларуси студентам станет проще устраиваться на работу во время учебы и почему в Южной Корее запретили есть муравьев.
0: В «Радиусе новостей».
2: Беларусь может привлекать работников из Узбекистана для отдельных отраслей. Александр Лукашенко заявил, что речь не идет о массовом привлечении трудовых мигрантов. Решения будут принимать сами предприятия и регионы, где не хватает кадров. В первую очередь нужны специалисты для сельского хозяйства. Президент отметил, что работников из Узбекистана готовы обеспечить жильем, медпомощью и возможностью обучения. Есть и другие способы закрыть нужные рынку труда вакансии. Разрешить работать студентам. Завтра вступят в силу изменения Минтруда, которые позволят принимать на работу учащихся вузов без полного высшего образования по 40 востребованным специальностям. Среди них бухгалтер, программист, экономист, переводчик, специалист по закупкам и другие. При этом студенты будут работать под контролем более опытных специалистов. За первое полугодие в Минском метро зафиксировано около 100 происшествий с пассажирами, 62 из них с травмами. В Генпрокуратуре отметили, чаще всего травмируются на эскалаторах, в переходах и на платформах. Были случаи, когда пассажиры спускались в тоннель или прыгали за вещами на рельсы. Ведомстве призвали не нарушать правила. Метро остается источником повышенной опасности. Экстремальная жара обошлась экономике Великобритании примерно в $1.5 миллиарда. Такие данные приводит исследовательский институт при Лондонской школе экономики. Из-за высоких температур британцы в среднем работали на полчаса в неделю меньше, а почти 4% опрошенных вовсе не вышли на работу в конце июня. Сильнее всего жара сказалась на строителях, фермерах и тех, кто занят физическим трудом. В Южной Корее владельцу ресторана с двумя звездами Мишлен грозит тюрьма из-за муравьев в десертах. По версии следствия, заведение почти 4 года продавало щербет с этими насекомыми, хотя их употребление в пищу в стране запрещено. Следствие также заявило, что в этих насекомых обнаружили превышение нормы тяжелых металлов в 55 раз. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США стоит 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 68 копеек и 10 китайских юаней 4,27. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: I wanna be a superstar. Но у тебя тоже есть такое желание стать звездой этого вечера. Радиус ФМ дает тебе такую возможность. Прямо сейчас приглашаю в Абракадабру в телеграм-канал Радиус ФМ. И за эту возможность мы тебе еще и подарок дадим. Классно, нужное, абсолютно летнее. Это увлажнитель воздуха от Радиус ФМ. Ну а вот прямо сейчас подсказочки озвучу, о чем идет речь. С научной точки зрения это костянка, то есть близкий родственник персиков и слив. Благодаря водонепроницаемой оболочке это может месяцами дрейфовать в морской воде и даже прорастать, прибившись к новому берегу. А еще от падающих этих ежегодно погибает больше людей, например, чем от нападения акул. О чем идет речь? Что мы такое вкусное загадали? Пиши, пожалуйста, свои версии в комментариях в телеграм-канале Радиус ФМ и жди мой звоночек.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
4: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
5: Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
6: Реклама.
7: Абракадабра.
8: С нами на связи Танюша. Привет. Алло.
9: Да, здравствуйте.
8: Привет, привет. Ну, наш кокос оказался тебе по зубам. Это я про задание в телеграм-канале Радиус ФМ. Таня, ожидала от нас звоночек? Или это было прям внезапно-внезапно?
9: Нет, честно, нет. Очень давно писала, уже не знаю, сколько месяцев, но ни разу не звонили.
8: Я вот знаю, что в Индии есть даже целые обычаи, связанные с кокосом, и кокос это у них к удаче всегда, поэтому я тебе тоже желаю удачи, она пригодится. Представь виртуальных 7 наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус ФМ. Задача простая, назвать цифру от 1 до 7, попытаться с первой попытки угадать, где же все-таки есть тот самый топовый трек Радиус ФМ. Поехали, первая цифра.
9: 4.
8: Цифра 4.
10: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
8: Почему 4? Может быть, она и счастливая, эта цифра, но не в этом случае. Идем дальше. Вторая попытка.
9: 5.
8: Это цифра 5. Знаешь, какая история, Танюш, получается? Мы, конечно, какая цифра была только что? Какая?
9: Цифры не было, но...
8: Как будто...
9: Может, 3 все-таки?
8: Все-таки 3.
11: А вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
9: Блин, ну
8: вот
9: так.
8: Ты знаешь, вот вчера повезло нашей прекрасной девушке, но она играла с нами, она прям за вторую попытку угадала, потому что она безусловный лидер этой недели. Я думала, что ты обойдешь ее, но не случилось. Танюша, давай послушаем сообщение от нее.
12: Привет, я Оля, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 1.
8: Да, именно под номер 1 скрывался трек «Бэм-бэм-бэм». Таня, ну это не повод вообще вешать нос и грустить, потому что, во-первых, мы тебе позвонили, это большая удача, а во-вторых, у тебя такой заводной смех. Таня, улыбайся почаще, пусть будут поводы. И, конечно же, оставайся в компании «Радиус ФМ». Завтра еще одна игра «Бракадабра», так что участвуйте. Напомню, что главный приз этой недели – увлажнитель воздуха от «Радиус ФМ».
13: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 18.38 продолжает вечер набирать обороты. И я очень надеюсь, что обещанный на сегодня дождик нас не сильно напугает и не испортит нам планы. На выходные обещают изменения погоды в лучшую сторону. Наконец-таки температура пойдет вверх и осадков будет поменьше. А пока той музыки, которая тебя точно согреет и подарит самые яркие ощущения, это Минелли. А еще Fast Boy. И Арилена Ара. Ну а прямо сейчас самый актуальный прогноз погоды на завтра. Небольшой спойлер, будет теплее, чем сегодня.
0: Радиус FM о погоде.
1: И, кстати, города, где будут осадки, уже вот не везде эти самые дожди ожидаются. Например, в Бресте до плюс 22, да, дождь. В Гродно пока еще осадки и до плюс 22. В Минске кратковременный дождь 20-22 со знаком плюс. А вот в Витебске, например, город будет в Ивабраслав проходить без осадков 22-24, вернее, Витебской области. Могилев 23-25 со знаком плюс, и при этом возможен дождь. В Гобеле тоже осадки кратковременного характера, ну и при этом воздух прогреется до 25 градусов.
0: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
2: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
3: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Сегодня утром слесарю Потапову в кафе «Дельфин» дали в долг бутылку пива. Дельфин снова спас жизнь человека.
4: Хорошо. Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на «Радиус ФМ».

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Тело в теме. Есть на улице, идет дождь. Тут прям как сейчас в Минске, всего плюс 18 градусов. А нам хочется лета и жары, ты можешь впасть в какую-то депрессию. С тобой может случиться плохое настроение. Как же этому противостоять? Специалисты советуют вдыхать всевозможные ароматы. Потому что летучие молекулы ярких запахов, в частности, мгновенно воздействуют на лимбическую систему мозга. Она управляет нашими эмоциями, памятью, сном и выработкой гормонов. И это позволяет очень быстро и безболезненно, самое главное, корректировать наше психологическое состояние. Например, если хочешь снизить стресс, вдыхай лаванду и бергамот. А чтобы улучшить настроение, советую цитрусовые запахи. Они улучшают выработку серотонина. Для этого достаточно, например, разбросать даже те же апельсины по квартире. И даже созерцание вот ярких апельсинов вас тоже будет поддерживать и бодрить. А еще, если нужно снять тревогу, то вдыхай природные хвойные запахи. Они снижают уровень кортизола. Ну и на себе проверено, если накопился стресс, нужно подвигаться под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.53, точное драйвово. Расскажу тебе, что сегодня мне попался очень интересный такой предмет, сдерживатель для слез. Выглядит он очень интересно. Я бы даже сказала, что это такой аксессуар. С одной стороны, кажется, как будто это украшает лицо. Как известно, украшение на лицо – это мода последних лет. Ну и к тому же есть абсолютно практическая функция. Якобы это воздействует на железы соответствующие и сдерживает слезы. Вот тебе хочется плакать, а благодаря этому устройству выпустить слезу не получится. Хотя психологи говорят, слезы сдерживают не нужно. Если уж накатило, нужно плакать, выбрасывать все эмоции. Кстати, подпеваю топовой музыки Радиус ФМ, стрессовые эмоции тоже уходят.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
7: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Объявляю перезарядку под топовую музыку Радио СФМ сразу после выпуска новостей в нашем эфире. Без перерывов на рекламу, разговоры. Классных топовых 10 треков. Это будет Джонни.
2: Все решено.
1: Едем завтра на Viva Braslov. Едь вместе с нами. Шаус проект. И также не пропусти Sophie and Dance. Shut up and dance, dance, dance. Мне кажется, танцы под дождем — это очень романтично. В столице, кстати, сейчас идет дождь. Ближе к 21 часу он закончится и случится в 21:23 закат. Ну, а наше с тобой настроение, мне кажется, искрит и только набирает все радостные летние яркие обороты. 19:01 в Беларуси. Приветствую в студии Наталью Ленскую. Наташ, привет, какие новости?
3: Привет, далее расскажу, что в Беларуси могут изменить подходы к видеонаблюдению и как жара стала новой опасностью для человечества.
0: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко ориентирует строительную отрасль на значимый вклад в дальнейшее развитие страны. Президент Беларуси заявил об этом во время назначения Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства. Глава государства сказал, что хотел бы, чтобы ведомство работало основательно и в системе органов власти в Беларуси заняло свое достойное место.
4: Есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Очень важен. Строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси.
3: В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных. На правовой форум поступило более 100 предложений по его совершенствованию. Среди инициатив – запретить видеонаблюдение в раздевалках, санузлах, торговых центрах и медицинских кабинетах. Также предлагается ограничить использование камер для контроля сотрудников на рабочем месте. Крупнейшие мировые медиа USA Today, Политика, CNN, Business Insider фиксируют падение трафика из Google на 18-31% за год. Причина – ИИ ответы в поиске, которые пересказывают материалы прямо на странице выдачи. Запретить использование контента для ИИ можно, но это одновременно может убрать СМИ и из обычного поиска. Искусственный интеллект переписывает правила игры, издатели ищут выход. Всемирная организация здравоохранения призвала страны Европы готовиться к жаре так же, как к пандемиям. В организации считают, что экстремальные температуры становятся серьезной угрозой для здоровья людей и требуют заранее подготовленных мер. Среди них контроль состояния уязвимых граждан, охлаждение общественных мест и изменение графиков работы для тех, кто трудится на улице. И последнее. Оставайся на нашей волне. Когда меняешь локацию, на сайте radiusfm.by работает удобный поиск. Разреши доступ к геоданным и лови нужную частоту Radius FM. Таковы новости о погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.32 точная драйвовая. Я уверен, если ты находишься в движении, то топовая музыка Радиус FM — это только то, что тебя бодрит и дарит самые яркие эмоции. Кстати, как правильно тренироваться и в дождь, и в жару, знает наш прекрасный эксперт, специалист по фитнесу, которая побывала в студии Радиус FM. Ссылочка на интервью с ней, с фитнес-тренером Анной Чикиной, размещена у нас на сайте radiusfm.by. Заходи, слушай и тренируйся с умом в любую погоду.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Погода завтра будет теплее, чем сегодня, но не без осадков. В Бресте дождь и 22 со знаком плюс. Столько же в Гродно, 22 выше нуля и тоже кратковременный дождь. В Минске 20-22 со знаком плюс и тоже освежающие летние осадки. А вот в Витебске без осадков 22-24. Летние показатели в Могилеве плюс 25 и освежающий летний дождик будет и в Гомеле 23-25 со знаком плюс.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
3: Тедди Свинс. Мистер Know It All.

0: 19.45 только что в нашем эфире. Абсолютно свежий трек Тедис Уильямс, Мистер Ноу и Тол. Если этот трек тебе отозвался, если сердечко забилось быстрее, тогда быстрее заходи на наш сайт radiosfm.by, отдавай свое сердце в виде лайка за полюбившиеся треки. Ну а в пятницу в 15.00 слушай топ-чарт Radios FM. Те треки, за которые ты голосовал на протяжении всей недели.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Могут ли на кассе не продать товар, если не хватает одной копейки? Обязаны ли мы развешивать одежду после примерки? И что делать, если магазин починил бракованный телефон вместо того, чтобы вернуть за него деньги? В преддверии Дня работников торговли обсуждаем наши права у прилавка с юрисконсультом Анастасией Рудак.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Александр Лукашенко потребовал от руководителей на местах обеспечить технологическую дисциплину, прежде всего в сроках посевной и уборки, а также в хранении удобрений и техники. Президент раскритиковал безответственное отношение к азотным удобрениям, которые оставляют под дождем, и дорогостоящим тракторам и комбайнам. По его словам, дисциплина должна быть и в поле, и в финансах. Белстат назвал товары, которые белорусы чаще всего выбирают отечественного производства. Среди продуктов лидируют яйца, их доля составляет 100%. Далее идут сливочное масло, мясо и мясные продукты, сахар. В непродовольственной группе чаще всего покупают белорусские ювелирные изделия, мебель и текстиль. В Гродно открылся крупный хаб для зарядки электромобилей. Новая площадка сети «Зарядка» появилась возле торгово-развлекательного комплекса на проспекте Купалы. Здесь установили 5 быстрых станций. Одновременно зарядиться смогут до 10 электромобилей. Хаб работает круглосуточно, а ночью стоимость зарядки даже ниже. Всего сеть «Зарядка» объединяет около 100 станций по стране. США предложили несколько сценариев завершения украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, сейчас обсуждаются разные варианты развития событий, а переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. Если этого не произойдет, предупредил украинский президент, конфликт может перейти в новую фазу эскалации. В Германии расследуют дело учительницы, которая почти 17 лет находилась на больничном. Следствие подозревает, что женщина могла незаконно получать выплаты, одновременно занимаясь другой профессиональной деятельностью. По данным прокуратуры, она работала натуропатом и даже участвовала в конкурсах стартапов. Если подозрения подтвердятся, ее осудят за мошенничество. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10

0: Мод. Хедлайнер Вива Браслов. На радио СФ.
1: И мы сгорали во тьме. Мы сгорали под утро. Искрами прям по воде. Мы танцевали, как будто

0: Ваня Дмитриенко, хедлайнер Viva Браслав на радио СФМ.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна и на тебе печаль.

0: 24.
1: Дима Билан, хедлайнер Вива Браслов на радио СФР.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Radius FM. В ближайшее время на Radius FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Ленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Могут ли на кассе не продать товар, если не хватает одной копейки? Обязаны ли мы развешивать одежду после примерки? И что делать, если магазин починил бракованный телефон вместо того, чтобы вернуть за него деньги? В преддверии Дня работников торговли обсуждаем наши права у прилавка с юрисконсультом Анастасией Рудак.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день. Новых руководителей назначили сразу в нескольких сферах. Министерство архитектуры и строительства возглавил Вадим Альшевский. Министром лесного хозяйства стал Сергей Ульдинович. А Александр Худалеев назначен послом Беларуси в Таджикистане. Обновления также прошли в регионах. Новые руководители появились в Гродненском, облисполкоме, Островецком, Слонимском и Щучинском районах. Принимая сегодня кадровое решение, глава государства еще раз обозначил главный приоритет на ближайшее время – это сельское хозяйство. А в нем первостепенно соблюдение дисциплины, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: Еще раз, дисциплина и дисциплина, но не палочная. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя, это технологии такие.
1: Федерация профсоюзов Беларуси запустила акцию в поддержку аграриев. Награды получают не только механизаторы и водители, но и работники зернотоков, агрономы, а также те, кто организует питание комбайнеров. Накануне награды вручили сотрудникам одного из хозяйств столичного региона, лично глава Федерации профсоюзов Беларуси. Уже отмечены более 200 человек. В прошлом сезоне профсоюзы поощрили около 14 тысяч работников АПК. Белорусский хоккей возвращается на международные турниры. Международная федерация хоккея уже допустила к соревнованиям мужскую сборную до 18 лет, а также женские, юниорскую и национальную команды. Они будут выступать под флагом и гимном Беларуси. Вопрос о главной мужской сборной решат осенью. Новый главный тренер Минского «Динамо» Сергей Брылин будет совмещать работу в клубе и в национальной команде. На курсах валют Нацбанка Беларуси доллар США стоит 2,88, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,27. И последнее, бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай «Радиус ФМ» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «Столка».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Каждый день мы совершаем покупки. От пакета молока в магазине у дома до заказа дорогой мебели или смартфона в интернете. И практически каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, где не до конца понимаем свои права. Должен ли я платить, если случайно разбил банку в торговом зале? Обязан ли магазин вернуть деньги? Или может просто починить бракованный товар? А что делать, если покупка была оформлена только через подписку в социальной сети? Привет, это шоу «С толком». Меня зовут Влад Радюков. В это воскресенье отмечается День работников торговли. И это отличный повод разобраться, где заканчиваются права продавца и начинаются права покупателя. Сегодня в гостях у шоу «С толком» юрисконсульт регионального общества защиты потребителей Анастасия Рудак. Анастасия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: В соцсети ВКонтакте находи группу программы «Шоу с толком», подписывайся и оставляй комментарии под анонсом этой передачи. Также смотри видеотрансляцию, ссылки на сайте radiusfm.by. Давайте вот начнем с повседневных споров в магазинах. Ситуация на кассе самообслуживания или в овощном отделе. Покупатель просто отматывает себе целый рулон бесплатных фасовочных пакетов про запас. Я такой, кстати, видел. Имеет ли право магазин это запретить, забрать рулон или заставить за него платить?
4: Вы знаете, вопрос очень интересный. Я такое тоже видела, как и вы. Значит, смотрите, действительно, торговые объекты предоставляют упаковочные пакеты. То есть это потребительская упаковка, которая позволяет потребителям упаковать товары. Допустим, развесные конфеты, фрукты, овощи и так далее. Ну и как действительно это работает, покупатель может взять себе пакет исключительно для упаковки этих товаров. То есть, грубо говоря, поштучно, да? Отмотать себе или забрать там безумное количество пакетов или целый рулон, это будет неправомерно. Это уже в данном случае смахивает на хищение, и тогда покупатель даже может быть привлечен конкретно к административной ответственности уже на основании статьи, по-моему, 11.1 Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому так делать не нужно. Уважаемые покупатели, всегда помните, что у вас есть право как бы воспользоваться потребительской упаковкой, но забирать целый рулон – это уже неправомерно.
3: А если каждую конфетку вложить в отдельный пакетик?
4: Вы знаете что, я полагаю, что на кассе возникнут вопросы у продавца. Знаете, в рамках клиентоориентированности, скорее всего, ничего здесь не сделают. Но если уже очень сильно придираться, то это действительно похоже на злоупотребление правом.
3: Ну что ж, не буду давать больше таких советов потребительским.
4: Не нужно.
3: Для потребителей-экстремистов, которые пытаются как-то что-то сделать не то, что нужно. Но давайте вот поговорим еще о чем. Если на кассе покупателю не хватает буквально одной копейки до суммы чека, имеет ли право кассир отказаться пробить товар? Или это уже нарушение публичного договора?
4: Вы знаете, что, конечно, имеет право. У нас был такой вопрос совсем недавно. Нам позвонила на линию женщина, спросила, а вот мне же прощают одну копейку в магазине, то есть почему мне здесь не могут пойти навстречу? Однако, если у вас не хватает одной копейки, это означает, что вы не можете заплатить, ну, как бы, полную стоимость товара. Понятное дело, что это уже нарушение, и тогда магазин имеет право отказать. Если на кассе добрые женщины прощают нам одну копейку, это делается исключительно в рамках клиентоориентированности. То есть полагаются как бы на нашу честность, что мы ее принесем и так далее. Вот. Но если происходит такая ситуация, которую вы озвучили, то, конечно, отказать могут, и вполне это нормально.
3: Хорошо. Вот классика магазинов одежды. Гора вещей в примерочной. Есть ли у покупателя реальная обязанность выносить и аккуратно развешивать вещи обратно в зал? Или это исключительно задача консультантов?
4: Отличный вопрос. Такой обязанности в законодательстве для потребителей не предусматривается. То есть они делать это не обязаны. Они могут, но никто их не может к этому понудить. Как правило, этим всем занимаются продавцы. У нас же предусмотрены, понятное дело, примерочные, а потом возле примерочной идет такая, как вешалка, где можно оставить все свои вещи, которые вам не подошли. Ну и потом продавцы, консультанты спокойно все это развешивают. Ну и если, допустим, даже и скажут, уважаемый потребитель, повесьте вашу вещь обратно, ну как бы делать этого никто не обязан из покупателей.
3: Может повесить по своему желанию.
4: Конечно, может не повесить.
3: Моя душа спокойна, когда я взял несколько пар какой-то одежды, примерил, а потом оставил.
4: Угу.
3: Хорошо. А если на витрине лежат, ну, откровенно перезревшие бананы или увядшие помидоры, вот обязан ли магазин делать на них уценку? Или продавец имеет право держать полную цену до последнего, но пока уже товар не испортится окончательно?
4: Угу. Вы знаете, что уценку делать не обязаны. У нас вообще, в принципе, свободное ценообразование, поэтому цена может оставаться такой же.
3: Но... Могут даже поднять цену?
4: Вы знаете, такого не происходит. Как показала практика, это уже, ну, скажем так, нагловато со стороны торговых объектов, да? Но, тем не менее, оценивать не обязаны. Могут предложить скидку, опять-таки. Но если цена остается прежней, ничего не сделать. Самое главное, продавец обязан уведомить покупателей, что в товаре есть недостатки. То есть, если подаются, допустим, уже немножко подгнившие фрукты, об этом должна быть информация. То есть, допустим, какая-то табличка. То, что, ну вот, допустим, фрукты на исходе своей жизни, грубо говоря. Да, это я максимально утрирую, но тем не менее. Это обязанность продавца по законодательству предупредить о том, что имеются какие-либо недостатки. Если покупатель приобрел и потом как бы заметил, да, что все-таки с фруктами что-то не так, он имеет право обращаться к продавцу, заявлять свои требования по качеству и требовать возврат.
3: Ну что ж, я хочу напомнить, что сегодня мы говорим с юрисконсультом Регионального общества защиты потребителей Анастасией Рудак и переходим к блоку 2. Покупки, так. Сроки, возвраты.
4: Класс.
3: Сегодня многие покупают товары через соцсети. Mm-hmm. Ну, например, в Инстаграм. Если прислали брак, а договора нет, только переписка в Директе, имеет ли такая переписка юридическую силу в суде, если дело дойдет до конфликта?
4: Mm-hmm. Вопрос интересный, и это очень частая проблема, особенно на это падки девушки, когда в Инстаграме обнаруживают какой-то очень красивый товар, красивую кофточку, и, понятное дело, смотрят на привлекательную стоимость, оформляют заказ. Вы знаете, в суде, понятное дело, переписка имеет силу, можно ее прикладывать, но все зависит от информации, которая в этой переписке содержится. То есть, во-первых, должен быть подтвержден факт передачи средств. То есть, допустим, как они переводились, как они перечислялись, передавались, в каком виде, в какой сумме и так далее. То есть, это очень и очень важно. То есть, если, допустим, этого нету, доказать, в принципе, сколько стоил товар и сколько потребитель передал, это же просто невозможно. Поэтому, если вы и заказываете в интернете, допустим, там, посредством Инстаграм-страничек и так далее, хотя, в принципе, это у нас не совсем легально, скажем так, да, то в таком случае обязательно делайте скриншоты, скриньте себе все чеки. Это очень и очень важно, чтобы в последующем можно было доказать факт передачи. И самое главное, еще должен усматриваться предмет договора, то есть, о чем договаривались стороны. Какой товар должны были передать, потому что потом в суде ответчик может сказать, ну, вы знаете что, у нас на сайте как бы написано, что мы продаем там, допустим, кофточки, но у меня в наличии был шарф, и я, оказывается, шарф продала, не кофточку. И доказать обратное, к сожалению, это очень и очень тяжело. Поэтому необходимо всю эту информацию максимально фиксировать, просить продавца ее прописать и потом прикладывать скриншоты.
3: Но вообще, все-таки, еще раз, в Инстаграм торговля у нас не совсем по закону.
4: Да, вы знаете, что это незаконно. У нас могут быть странички торговых объектов, да, где размещается какая-то информация, возможно, товары, как витрина, скажем так, да. При этом обязательно в шапке профиля должна быть указана информация определенная. Это юридическое наименование торгового объекта, адрес регистрации, УНП и обязательно ссылка на сайт, где можно заказать товар. То есть это обязательное прямо требование. Поэтому это нелегально. К сожалению, отрегулировать это очень и очень тяжело. Поэтому на всякий случай, если вы таким и пользуетесь, как бы перестрахуйте себя.
3: Ну и без суда, опять же, проблему, скорее всего, никак не решить.
4: Конечно. Тем более, знаете, какая еще бывает проблема? Значит, в данном случае, чаще всего посредством Инстаграм и так далее, товары реализуют просто физические лица, которые никак абсолютно не зарегистрированы. Поэтому в данном случае тоже помним, что у нас закон о защите прав потребителей распространяется исключительно на правоотношения, где у нас есть потребитель как физическое лицо и где есть продавец как индивидуальный предприниматель, самозанятый, либо же юридическое лицо.
3: Хорошо. Мы заказали, предположим, мебель или технику, внесли предоплату, а продавец кормит завтраками и срывает сроки доставки. Какие конкретно есть требования и неустойки, которые покупатель вправе выставить в такой ситуации?
4: Так, очень частая проблема, в том числе и с маркетплейсами мы ее сейчас встречаем. Значит, в данном случае потребитель имеет право заявить два требования на выбор. Это либо поставить товар в новый срок, допустим, прописать претензии. Прошу поставить мне товар до конца августа, да? Либо же он имеет право заявить свое требование о возврате уплаченных денежных средств. То есть одно из двух. Делается это обязательно посредством письменной претензии, которая направляется на адрес регистрации заказным письмом. В том числе у нас есть дополнительное требование, которое можно заявить. Это моральная компенсация на основании статьи 18 Закона о защите прав потребителей. Тут что интересно, если право потребителя было нарушено, потребитель уже автоматически имеет право на компенсацию. Остается один прекрасный вопрос, в каком размере, да? Размер у нас определяет суд, вот, но продавец может предложить какие-то определенные варианты, и потребитель уже смотрит, ага, соглашаюсь или не соглашаюсь. В том числе, как дополнительное требование имеет место быть неустойка за нарушение сроков поставки. Она может быть договорная, то есть прописывается в договоре, либо же может высчитываться в соответствии с законом. А высчитывается она на основании ставки рефинансирования Национального банка. Если я не ошибаюсь, она сейчас 9,75%, и в последующем потребитель имеет право и ее требовать.
3: Но если у вас есть какой-то договор на поставку, например, той же мебели, там, как правило, все уже прописано сразу четко, какая неустойка в случае срыва срока.
4: Да, абсолютно верно. И, как правило, она даже более выгодная для потребителей, поэтому можно ее считать. Но, знаете, иногда прописывают в договоре неустойки нет, и тогда приходится обращаться к закону.
3: Есть целый перечень товаров, которые не подлежат возврату. Например, белье или сложная техника. Обязан ли продавец заранее предупреждать об этом покупателя? И как вообще потребителю понять у кассы, что он берет вот этот самый невозвратный товар?
4: Тоже очень хороший вопрос. Вы знаете, я вот заметила, кстати, даже вот по своей практике, когда я прихожу в магазин, уже продавцы на кассах уведомляют, что товар, допустим, не подлежит обмену и возврату. Вот, допустим, недавно я приобретала ювелирное изделие, и девушка меня предупредила, я была приятно очень удивлена. Но опять-таки, это в рамках клиентоориентированности. Такой обязанности предупреждать у продавцов нету. В данном случае потребители обращаются к постановлению Совета министров номер 778. Вот там есть перечень товаров, которые у нас не подлежат обмену и возврату. И вот вопрос о том, можно ли вернуть, допустим, качественный холодильник, автоматически снимается, потому что там есть технически сложные товары. Мы помним, что это все, которые, в принципе, работают от сети, от розетки, да? Хороший вопрос, как понять, что входит в перечень этих технически сложных товаров? То есть звучит-то когда замудренно, а что конкретно, непонятно. И в этом случае есть еще более конкретизирующий перечень. Это постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли номер 46. И вот там прописано, какие товары относятся к этим группам товаров. Можно посмотреть или позвонить, допустим, нам, мы проконсультируем и сможем сориентировать.
3: Ну и вот продавец-то не обязан нас оповещать об этом, но покупатель имеет право спросить.
4: 100% согласна.
3: А ожидание и реальность. Товар приехал, но его характеристики отличаются от того, что обещал продавец. Можно ли его вернуть? Может быть, приведите реальный пример из вашей практики, когда потребитель выиграл споры за предоставление неполной информации о товаре.
4: Да, действительно, эти споры по информации, они очень частые, особенно с маркетплейсами и интернет-магазинами, потому что в характеристиках в описании одно, да, а потом по факту приезжает абсолютно другое. У меня на практике был интересный спор. Потребитель приобретал коляску для своего новорожденного ребенка. Значит, мало того, что в ней были недостатки, также в последующем они обнаружили, что отсутствует соответствующая маркировка, а именно наклейка знака ЕАЭС. А это очень и очень важно. Она говорит о том, что, в принципе, товар проходил какие-то определенные процедуры на проверки качества на безопасность и так далее. Ее не было, да? Потребитель обратился к продавцу. Продавец сказал, что у него все было, все наклеечки он клеил. Ну и потребитель принял решение обратиться за экспертизой. Наш эксперт подтвердил, что этой маркировки нету, в том числе следов, что она была как бы, ну, также не зафиксирована. Получается, что ее не было априори. При этом не только эта коляска исследовалась, но еще и упаковка сама. Паспорта, гарантийный талон и так далее. Ну и в итоге мы обратились в суд, и действительно этот спор был разрешен в судебном порядке. Требования потребителя были полностью удовлетворены, и я напомню, что если вдруг вам предоставляют неверную какую-то информацию, неполную, недостоверную, у потребителя есть все те же самые права, что и приобретение товара некачественного. Требовать возврат, замену, соразмерное уменьшение стоимости и так далее.
3: Угу. Еще раз напомню, что накануне Дня работников торговли мы решили разобраться, где заканчиваются права продавца и начинаются права покупателя. У меня в гостях юрисконсульт регионального общества защиты потребителей. Она отвечает на мои вопросы. Анастасия, большое спасибо за то, что вы к нам пришли. Итак, продолжаем. Экспертизы и крупные споры.
4: Угу.
3: Когда мы возвращаем бракованный телефон, нам часто говорят, забираем на проверку качества или отправляем на экспертизу.
4: Угу.
3: Вот в чем принципиальная разница между этими процедурами, если она есть, конечно, и в какие жесткие сроки магазин обязан уложиться?
4: Понятия эти очень часто путают. Да, давайте здесь разберемся. Значит, проверка качества – это обязательная процедура, которую обязан провести продавец при возникновении спора между потребителем и продавцом. Ну вот, допустим, принес потребитель свой товар, и, понятное дело, продавец должен его оценить, посмотреть, какие в нем есть дефекты и есть ли они вообще. И вот потом, если, опять-таки, потребитель и продавец не сошлись во мнениях, допустим, продавец кричит, махает руками, что дефекта нет, он его не обнаружен, а потребитель не согласен, то в таком случае уже проводится экспертиза. И экспертиза у нас, как правило, она обязательно проводится на возмездной основе. По закону ее обязан провести продавец, но никто не ограничивает потребителя самостоятельно обратиться за ее проведением, что мы, в принципе, рекомендуем делать. Да? То есть у потребителя есть возможность проконсультироваться с экспертом, предварительно узнать вообще, есть ли смысл ее проводить, потому что есть ряд случаев, когда она вообще нецелесообразна, а удовольствие это очень и очень недешевое. Если говорить про сроки, проверка качества у нас проводится в течение 7 календарных дней. Если необходима экспертиза, то уже 14 календарных дней.
3: Угу. То есть получается последовательность такая. Сначала продавец проверяет качество.
4: Да.
3: Потом, если возникает спор с покупателем,
4: так,
3: то тогда уже продавец должен отправить на экспертизу.
4: Абсолютно верно.
3: Но покупатель тоже имеет право провести экспертизу со своей стороны. Тогда будет две экспертизы, я правильно
4: понимаю? Нет, вы знаете, что смотрите, продавец может сказать, что давайте я проведу экспертизу, у нас спор, да? Но покупатель может сказать, давайте я проведу ее сам. То есть две экспертизы, ну, это уже будет много, скажем так, да? Тут либо продавец, либо покупатель. Mm-hmm. Имеют место быть случаи, когда проводит продавец, потребитель не соглашается и идет за своей экспертизой. И чтоб такого не было, лучше сразу потребителю обратиться самостоятельно.
3: Mm-hmm. Хорошо. А если продавец говорит, да нет, там все в порядке, я не хочу делать экспертизу на свой счет.
4: Все, тогда вариант только один. Обращаться к потребителю за экспертизой.
3: Mm-hmm. Хорошо. Покупатель сдал сломанную технику и четко написал в заявлении «Верните деньги».
4: Угу.
3: А магазин вместо этого самовольно ее починил и возвращается словами «Ну, теперь работает». Законно ли это и что делать потребителю?
4: Угу. Вы знаете, абсолютно незаконно. Если потребитель заявлял свое требование о возврате средств, о расторжении договора, да, то, понятное дело, продавец обязан его удовлетворить, если он признает недостаток. В данном случае, смотрите, продавец его починил, устранил, тем самым что сделал? Признал, что был недостаток, да, поэтому потребитель имеет право в судебном порядке обращаться в суд и требовать удовлетворить свое требование о расторжении договора. Имеют место быть очень тяжелые случаи. Вот, допустим, у нас есть ряд товаров, к которым есть определенные требования, если вы хотите вернуть деньги. Приведу пример. Стиральная машина. Прошло 30 дней с момента покупки. Потребитель обнаружил брак, обратился к продавцу с требованием «верните деньги». Больше ничего не хочу. Продавец отремонтировал, отдает машинку потребителю, но он говорит, ну я же просил вернуть средства. И тут есть некоторые особенности. Значит, чтобы договор по стиральной машине был расторгнут, в ней по истечению 30 дней, если дефект этот обнаруживается, должны быть обнаружены не просто производственные дефекты, они должны быть существенными. Так вот, существенный по закону – это тот, который, в принципе, является неустранимым, либо же стоимость устранения которого составляет в размере 30 и более процентов от стоимости товара. И понимаете, на момент, когда товар уже отремонтировал, как определить вот эту вот существенность 30%? Что делают потребители? Обращаются за консультацией в экспертное учреждение. Если эксперт может дать заключение, что это был существенный брак, тогда расторжение требовать можно. Если все-таки он был несущественным, тогда обращаться в суд и просить вернуть деньги уже будет не совсем целесообразно. Очень сложно.
3: Сложно, я почти запутался, но надеюсь, что те, кто, у кого и возникнет такой вопрос, просто знают, куда обратиться, чтобы им помогли с этим
4: Все
3: разобраться.
4: Верно. Да?
3: То есть это общество защиты прав потребителей, оно вам обязательно поможет.
4: Конечно.
3: Анастасия, в финале давайте отойдем от классического ритейла к более крупным покупкам. Вот, например, долевое строительство квартир.
4: Так.
3: Какие сейчас существуют главные особенности при разрешении споров с застройщиками и что критически важно знать дольщику, чтобы не остаться и без денег, и без жилья?
4: Ага, вы знаете, споров действительно очень много в этой части. Значит, что очень важно? При приемке объекта долевого строительства необходимо фиксировать все недостатки. То есть, как правило, к акту приемки прилагается еще и приложение с перечнем замечаний. Вот там это все описывается. Обязательно все это прописать, и в последующем у застройщика есть определенные сроки на устранение этих дефектов. А по законодательству это 3 месяца с момента подписания акта приемки со всем перечнем замечаний. Как только эти 3 месяца проходят, некоторые потребители пишут еще повторно письменную претензию. Но делать этого уже не надо, потому что ваш акт с перечнем – это уже и было заявление требования об устранении этих всех недостатков. Если ничего не устранено, в таком случае это только судебный порядок. Потребители обращаются в суд, заявляют 2 требования на выбор. Это либо безвозмездное устранение этих дефектов, либо возмещение расходов по устранению дефектов третьими лицами. То есть можно привлечь какое-то третье лицо, организацию. Они все это дело устраняют, и потом этот счет выставляется застройщику. Но перед этим очень важно провести экспертизу, то есть зафиксировать все эти дефекты в экспертном заключении. Чтобы не было такого, что вот вы их устранили, а потом докажите вообще в принципе, какие они были. То есть в результате застройки возникли или по каким-то другим причинам. Вот, это очень важно, на это необходимо обращать внимание.
3: То есть получается, что людям лучше все-таки, вот я знаю, что очень многие нанимают специалиста, который проходит по квартире со специальным инструментом, со своим каким-то опытом, помечает все эти дефекты и составляет вот этот вот акт, да?
4: Да, все верно.
3: Это, в принципе, разумная штука, если вы в этом не разбираетесь.
4: Абсолютно верно.
3: Нормальный.
4: Да, вы знаете, бывает по-разному. Некоторые пишут сами потребители. Ну, понятное дело, как бы человеку самому тяжело, он специальными познаниями не обладает. Вот. Некоторые привлекают стороннего специалиста, который помогает провести осмотр, и даже они вместе помечают на объекте все эти дефекты. Поэтому это очень хорошая штука.
3: И потом все равно придется подождать 3 месяца перед тем, как начать делать ремонт.
4: Абсолютно.
3: Никуда от этого
4: верно.
3: Не деться.
4: Да,
3: меньше
4: да,
3: 3 месяцев
4: да.
3: не получится. А потом уже получается, что если застройщик не устранил, делаем тогда экспертизу, чтобы оценить, сколько будет стоить устранить эти недостатки, идем в суд, а уже делаем спокойный ремонт.
4: Да, абсолютно верно. Но вы знаете что? Смотрите, экспертизу делаем только в том случае, если в последующем потребитель хочет обращаться в сторонние организации за устранением. Вот только в этой ситуации.
3: Угу. Ну что ж, надеюсь, что дольщики, которые будут принимать квартиру, учтут это, и все у них будет хорошо. А лучше, конечно, чтобы не было никаких дефектов. Ну а знать свои права, это не значит скандалить на каждой кассе, это значит уметь грамотно и спокойно защищать свои интересы. И помните, что по ту сторону прилавка или экрана монитора тоже находятся люди. Поэтому взаимная вежливость часто решает проблемы быстрее любых законов. Поздравляем всех причастных с наступающим Днем работников торговли. Огромное спасибо за этот полезный ликбез нашему гостю, юристу Анастасии Рудак. С вами был Влад Радюков. Знайте свои права, совершайте выгодные покупки и проводите время с толком. До свидания.
4: До свидания.
1: Шоу «С толком» на Радио ЗФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радио ЗФМ о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью +10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью +11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: системы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
4: Звук поставим.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были две семьи. Родители дружили много лет, а их дети почему-то совсем не ладили. Мама Лиза и мама Саши вместе отдыхали, созванивались, ходили друг к другу в гости. Им казалось естественным, что и дети должны дружить так же легко. Но Лиза и Саша были слишком разными. Ей нравились спокойные разговоры и книги, ему шум, споры и постоянное движение. Каждая встреча превращалась в обязанность. Взрослые радовались, как хорошо, что вы растете вместе. А дети мечтали, чтобы визит поскорее закончился.
3: Не понимаю. Если родители дружат, почему детям просто не подстроиться?
2: Потому что дружба не передается по наследству. Симпатия между людьми зависит от темперамента, интересов, возраста, границ и ощущения безопасности рядом. Даже родные братья и сестры не всегда близки, а здесь чужие друг другу дети. Но взрослым часто хочется красивой картинки. Мы друзья, значит и наши дети будут как семья. И тогда реальные чувства детей начинают игнорироваться.
3: То есть родители дружат добровольно, а дети по расписанию.
2: Именно так. У ребенка такие встречи могут вызывать напряжение. Ему приходится играть роль, быть вежливым, терпеть чужой характер и скрывать раздражение. Если это длится долго, появляется чувство, что его мнение не важно. А еще дети иногда начинают конфликтовать сильнее именно потому, что их слишком настойчиво сводят. Психология проста. Когда человека заставляют дружить, сопротивление растет.
3: То есть, чем сильнее толкает к дружбе, тем быстрее хочется убежать.
2: Очень часто так. Поэтому нужно признать, дети не обязаны дружить только потому, что дружат родители. Убрать давление. Можно общаться нейтрально, уважительно, без требования стать лучшими друзьями. Не сравнивать и не стыдить фразами вроде «посмотри, как мы ладим». Это усиливает напряжение. Далее. Искать комфортный формат. Иногда детям легче видеться реже или заниматься чем-то вместе без обязательства «дружите».
3: То есть максимум, что можно требовать – нормального отношения, а не великой дружбы.
2: Да, отношения нельзя назначать приказом. Их можно только создать условиями. И иногда мудрость родителей – не соединять детей насильно, а позволить каждому выбирать близость самому.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь намерена расширить сотрудничество со странами арабского мира. После визита в Минск делегации Лиги арабских государств стороны договорились наладить прямые связи между аналитическими центрами. Как отметили в Белорусском институте стратегических исследований, это поможет лучше понимать ситуацию в регионе и укреплять экономическое сотрудничество. В числе приоритетов – увеличение товарооборота и привлечение инвестиций. Ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси в этом году составляет около 75 лет, почти на 2 года больше среднемирового показателя. К 2100 году она может увеличиться до 86 лет, следует из прогноза ООН. При этом страна не вошла в список 30 мировых лидеров по продолжительности жизни. Первое место в этом году занимает Монако, далее следует Сан-Марино и Япония. На День города в Бресте установят гигантские интерактивные весы. Они измерят реальный вес человека и переведут его в местные деликатесы. Драники, креветки, молоко, глазированные сырки, огурцы и даже монеты. Гости смогут выбрать одну из 10 позиций. Результаты озвучат с юмором. Все для того, чтобы повеселить людей и прорекламировать бренды Бреста. Экстремальная жара обошлась экономике Великобритании примерно в 1,5 миллиарда долларов. Такие данные приводит исследовательский институт при Лондонской школе экономики. Из-за высоких температур британцы в среднем работали на полчаса в неделю меньше, а почти 4% опрошенных вовсе не вышли на работу в конце июня. Сильнее всего жара сказалась на строителях, фермерах и тех, кто занят физическим трудом. А тем временем японская компания разработала человеческие холодильники. Они могут спасать от аномальной жары. Это металлические контейнеры с прозрачной дверцей. Человеку следует забраться внутрь и сесть на встроенные сиденья. Там на него направят потоки воздуха температурой около 5 градусов Цельсия. 10-минутное пребывание в боксе помогает быстро снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового удара. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии «Радиус FM» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Блондинка заказывает пиццу. На вопрос, на сколько частей разрезать, 6 или 12, отвечает: ну, на 6, конечно, 12 мне просто не съесть.
1: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Запрошаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липня на туристичной стоянці Белокорац у заказнику на Либоцкі и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудованнях, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липня. Шакаем усих!
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Реклама.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Радиус FM.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
6: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Давайся честно, ты тоже в детстве мечтал научиться круто играть на гитаре, собирать стадионы и выдавать разрывные соло. Но как только дело доходило до реальности, начиналась сущая тоска. Заучивание нот, бесконечные гаммы, боль в пальцах от струн, да и вообще, таскать с собой огромный чехол – то еще удовольствие. А вот теперь представь, что научиться играть любимый трек и даже написать свой собственный хит можно без всей этой рутины. Легко и прямо на ходу. Для этого нужен всего один девайс.
1: Технодзен.
0: Этот девайс Melody от компании Simpolar. По сути, это умный, невероятно стильный гибрид складной гитары, игрового контроллера и портативной студии. Внешне он выглядит как гаджет из какого-то фантастического фильма, а его складной корпус легко помещается в обычный рюкзак. Но вся главная магия спрятана внутри. Забудь про сложные нотные тетради. Девайс переносит обучение в формат ритм игры благодаря яркой цветной подсветке и встроенному сенсорному экрану. Часы сами подсказывают, куда ставить пальцы в реальном времени. Встроенный искусственный интеллект умеет раскладывать любую песню на простые аккорды, а если ты напоешь ему в микрофон любую мелодию, девайс тут же превратит ее в полноценную гитарную аранжировку. Более того, это не просто гитара. Нажатием пары кнопок оно превращается в пианино. Встроенный AI-джеммер поможет сгенерировать фоновую музыку в любом стиле. Девайс работает полностью автономно, имея встроенные динамики, разъем для наушников и обновляется по Wi-Fi. Обойдется этот технологический музыкальный гаджет примерно в $400. Это около 1000-1150 белорусских рублей. Лично мне кажется, что это идеальный девайс для тех, кто хочет творить здесь и сейчас без многолетней учебы в музыкалке.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте и Минске ночью плюс 10-12, днем 20-22 тепла. В Гродно ночью плюс 11-13, днем 20-22 градуса. В Витебске ночью 10-12, днем 22-24 с плюсом. В Могилеве ночью 10-12 тепла, днем 23-25. И в Гомеле ночью 12-14, днем 23-25 выше 0. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Orange.

курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

These beautiful things that I've got. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в Минске, Гродно и Бресте плюс 20-22, Витебске 22-24, в Могилеве 23-25 тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.